0: стран НАТО, включая США, Канаду, Италию, Польшу, Румынию и Грецию. Цель – повысить совместимость союзников при действиях в интенсивном бою. Военные отрабатывают подавление беспорядков, организацию блокпостов, эвакуацию раненых, десантирование, нейтрализацию вооруженных преступников и расследование взрывов. До 21 мая по болгарским дорогам будет двигаться специализированная техника и личный состав союзных сил. И завершение выпуска. Химики Уральского федерального университета создали полутвердые сыры чеддер и сыры с белой плесенью, обогащенные антиоксидантами. Такие продукты защищают организм от старения, воспалений и снижают риск сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и онкологических заболеваний. Исследования длились более 4 лет, рецептуры запатентованы. Добавки повысили антиоксидантные свойства в 3-5 раз и улучшили аминокислотный состав. По словам ученых, от 20 до 40 граммов такого сыра в день обеспечивают суточную норму кальция и антиоксидантов. Продукт помогает бороться с окислительным стрессом, одной из причин ускоренного старения и хронических болезней. И на этом пока все. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
1: Радио Пурга.

Всем привет! Ксения Волкова в студии. Ворвались в полдень с ветерком на Черной Ладе вместе с Мия Бойко. И не сбавляя темпа, движемся вперед. 12 мая сегодня, вторник. Точное время 12:08. Надеюсь, за выходные вы подзарядили свои внутренние аккумуляторы и готовы покорять рабочие вершины. А я со своей стороны обеспечу вам настроение и музыку на любой вкус. Ну что, поехали!

0: ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
1: «Календурь».
2: 12 мая 1937 года. Англия.
3: Итак, дорогие друзья, сейчас здесь свершится коронация нашего нового монарха Георга VI. Ваше Величество, вот и настал этот священный момент. Принесите присягу на верность народу и Отечеству.
4: Народ! Я ваш новый король!
3: Да, стоп, стоп. В чем дело?
4: Извините.
3: Посмотрите на себя, Ваше Величество.
4: Да.
3: Я же вам не верю. Ну, где артистизм, где осанка? Так, головку держим. Головку нормально, да. Еще один дублик. Так, какой там, 125-й? И побольше чувства. Ну-ка, поехали снова.
4: Народ!
2: Усилия режиссера не пропали даром. 12 мая 1937 года компания BBC провела первую в мировой истории прямую телетрансляцию с церемонией коронации английского короля Георга VI.
5: Последнему, правда, пришлось много попотеть на репетициях.
2: Но результат был отпадный.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
1: «Календурь».

Майкл Джексон продемонстрировал, как правильно нужно уходить от конфликтов, танцуя, а можно улетая. Биологи выяснили, что городские птицы боятся женщин сильнее, чем мужчин. Судя по всему, они считают, что самая сильная борьба – это когда к ним подходит женщина. Они улетают от нас быстрее. Говорят, что во всем виновата эволюция. А может, они боятся, что их заманят в те самые малинки, где ягоды созрели, и устроят дискотеку до утра. Если вы в малиновом настроении, не удивляйтесь, что на вашем пути голуби разлетаются.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если ты неровно дышишь к байкам, то вот тебе повод для вдохновения, а может быть, для обретения мечты. Компания BMW представила мотоцикл, который выполнен в сумасшедшей футуристической концепции. Признаться, он больше похож на средство передвижения какого-нибудь киношного супергероя, и тем не менее, абсолютно реален. Знакомься, BMW Motorrad Vision Next 100. Концепция выглядит как мотоцикл, но отличается от аналогов одним важным моментом. Он просто не способен упасть. Система гироскопов позволяет ему сохранять вертикальное положение даже в состоянии покоя. Умная система полностью исключает возможность аварии, а мотоциклисту даже не нужен шлем. Все дело в том, что этот чудо-байк напичкан датчиками и сенсорами, которые воспринимают и собирают информацию вокруг, и поэтому знают, какая дорога впереди. Осталось дождаться дня, когда новинку из будущего запустят в серийное производство.
0: Территория мужчин.
1: Очень многие полагают, что джинсы и обувь – две абсолютно универсальные вещи, которые сочетаются друг с другом безо всяких оговорок. Ну еще бы, сейчас даже костюмы с кедами допускается носить, чего тут с простыми джинсами-то мудрить. Однако некоторые правила удачного тандема штанов и ботинок лучше все-таки соблюдать. По идее, с джинсами носят абсолютно все, от белых кед до почти классических брогов. Ну а поскольку джинсы изначально были рабочей одеждой, то многие предпочитают сочетать их с грубыми ботинками на массивной подошве. Но это правило работает только в том случае, если речь идет о классических штанах из дыни.

петь серенады умеют не только мужчины. После дерзких рэп-хитов эта песня раскрыла Лису как нежную романтичную натуру. Фанаты поговаривают, что всему виной любовь. И следующий исполнитель, по слухам, посвятил свою песню также любимой. Мод — намек на нас. Верно говорят, случайности не случайны.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня приготовим творожные оладушки. Быстро, просто и вкусно. Особенно, если классические варианты вам надоели и хочется разнообразия. Что нам понадобится? 200 граммов мягкого творога, 1 яйцо, 25 граммов рисовой муки, сахар или подсластитель по вкусу и 1 третья чайной ложки разрыхлителя. Как готовим? Смешиваем мягкий творог, яйцо, рисовую муку, разрыхлитель и подсластитель до однородной массы. Даем тесту чуть постоять, буквально 5-10 минут, чтобы мука набухла. Если оно получается очень густым, можно добавить 1-2 столовых ложки молока или кефира для более нежной текстуры. Теперь разогреваем антипригарную сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выкладываем небольшие порции теста столовой ложкой, формируя оладушки. Жарим под крышкой по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Если требуется, уменьшайте огонь до минимума, чтобы оладьи не подгорели. Подавайте теплыми с медом, ягодами или йогуртом по вашему вкусу. Вот и все. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Друзья, это были Дизис и Теодора со своей историей любви. Но оставим мелодрамы в этом часе. Пора начинать новую главу, ведь на часах уже 12:50. Я спешу в следующий час, чтобы подготовить для вас еще больше классной музыки для бодрого рабочего дня и интересного контента для Coffee Time. Встретимся сразу после выпуска новостей.

жены снежной кожи, тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах, и больше я не ревную.

На Чукотке 13 часов.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палем тельхитку торпынгл, тэгэмэн анамгэлаавл эвмни на пенелькут. Анхайек венаревла тиргэд Чукотка тэрэмкэн нэтмутинэ лэкэм. Гатин маум гошэн ат округакэм. Аннин гамгэлтэл нэм хан гивикинэу макэн вэгта калсипор анинэн лэл нэм. Округак Ярослав Мамонов округа тератёлкэлтэм лэнхликэн нирэхликэн мэнгэткэн тысяч тонн атлэс мэткэтэн камам. Мроклек, намгроткин, вальскавалем, и неревлетл урит единый морской оператор Росатом Арктика, анкана мейненеймэл урит вайвоном намете минка уйн отвосен ватэм. Минкре нанамгалаурк департаментай по промполитике кимит тратьёлкальтэнграк тысяч тонн от мыкак туркине. Гейнгелин это кликкин пышвинты контейнер те Москва и по Владивостоке ты нантин маурка на тынен это районе те синетки на ты гилиуса. Роер нуте виринет на нерельпур арканет мания аргат нрохликин тысяч те путевка нас от нана на ты гейнемки усинет манильпур аргатем минкре нанамгалаурка правительства и по регионам. Сит манельпор ыргэта нэмкэхэнэт кликкин кэрлинкэн тысячтэм. Гэнэмкэ усэнэт юнни окэрмэтэ Чукотка кэна Владислав Кузнецовна. Кэлэтэрэ пирингэтэ ёлкаутэнэтэ яраус анроль анрэт организация клэмнёрэ МФЦ усэмэ. Танкалэ хитко портал ГП госуслуги. Роер акелет ешел кальтейн хунан келет кухенет ненен ама манитрельхиргат кен келет анк амтепенинен округак на манишпор ахенат путевкан нас от мыненен роер атынк ам роер от микрген натвахенат аквикилет ненен. Мой номакаун в нейк Михаила Неренемкум Ауплеткум Нутинесек Минкре Нанмусаурк Департамент Тайпа Нотаун Ретиргекена Ненкет Пусе Ауплеткуркана Тремкум Аукем Юра Асвеут Куркана Аван Яна Натререн Натанкаек Венаревсатам Вокам Ведомство и по нанамгасауркета кузеесек теминес наринар энгена пауткинтунангата Неренвентенгнет. Келит кузе Чукотка кен кетюс оген асина чемпионата ка таменгырга кам келит кузе от округа кен анантангс атам энанкасро таменгырга ка Иван Сапрыкин и Сиханьев кен таменгырга кам таку шорвана таменгатирга кам. Альсон нанмышлен каван в гатвасен ама ганьяка сихайвесен Максим Семисорин в энкене веб-технология канера мышлен каван в гатвасен ама в энкене Дмитрий Морозов гиусетлен округа кена лицей кам арой вган ретирга альсон нир амышлен каван в перес о гатвасен амыс это Чукотка тананкат роунат мангиткен нира апарос келит кул арой вэгэн рэтчэргэд. Нхэдэ бэтэплэд куркэн атау аннан мэлэнгэс атау нэтэй.

Вот так вот красиво открыла новый час на радио Пруга группа Сула Фрай. Действительно, ведь каждое наше воспоминание и событие жизни – это музыка чувств. Желаю вам больше радостных мелодий. Ксения Волкова с вами, друзья. 13.07, 12 мая сегодня, вторник. Я о погоде в столице немного расскажу, а у нас, оказывается, минус 5. Да, вот так вот 12 мая, поэтому утепляемся немножечко. Ну и отправляемся, собственно, греться под солнцем Монако вместе с Люсей Чеботиной.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Всем привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте слепоты к изменениям, когда мозг так привыкает к картинке, что перестает замечать, как она меняется. Друг приходит на встречу с новой стрижкой. Вы здороваетесь, болтаете про отпуск, погоду и сериалы, и только через полчаса вдруг замечаете: «Ты что, подстригся?» Хотя он сидел напротив вас все это время. Не потому что вы невнимательны, просто мозг уже сохранил его образ в памяти. И теперь сравнивает его не с реальностью, а с этой внутренней фотографией. А на ней старая прическа. То же самое с квартирой. Сосед делает ремонт, выносит старый диван и ставит новый. Вы проходите мимо каждый день. И только на третий раз замечаете, а диван-то другой. Или коллега меняет очки, и вы удивляетесь, почему он вдруг стал другим человеком, хотя просто сменил оправу. Мозг здесь не ленится, он экономит. В мире, где тысячи деталей меняются каждую секунду, невозможно все отслеживать. Поэтому мозг сохраняет базовую версию знакомых людей и мест и обновляет ее редко. Только если изменение очень яркое или важное, а остальное фильтруется как фон. Вот вам совет на день. Если хотите быть более внимательным близким, то раз в неделю делайте обновление образа. Посмотрите на человека не мельком, а с легким любопытством. А что у него нового? Не как проверку, а как интерес. Часто оказывается, они поменяли не только прическу, но и настроение, планы и взгляды. А вы этого просто не заметили. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто считает, что если человек рядом, значит он такой же, как и вчера.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Летать в облаках – это теперь норма времени. Зумеры переписали понятие «вовремя». Для них это значит опоздать на 10 минут. Во всем виновата работа на удаленке. Во время постоянных созвонов теряются те самые 10 минут на ожидание соединения. На связь вышел – значит, все нормально. Так что теперь это и есть пунктуальность. А нам остается только понять, простить, не тревожиться и позволить событиям идти своим чередом. Теперь у нас есть 10 дополнительных минут для чего-то своего. Группа «Пицца» о ценности момента.

0: Знаете ли вы?
1: Приятная мелодия действует на мозг не хуже шоколада. Музыка способна

Друзья, это была группа «Секрет», которая напомнила нам, что любовь повсюду, и она прекрасна. А теперь добавим светлой грусти, ведь без нее не обходится ни одна история. Новое звучание все той же группы «Секрет». Если вы сегодня кого-то ждете, этот трек для вас. Сашич в нашем эфире.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите. Перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет. Что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

У кого-то на часах полночь, а у нас 13:53. Это была группа «Добро, друзья», о том, как важно ценить тех, кто остается рядом в любое время дня и ночи. Пусть ваш день будет теплым, а рядом всегда будут свои люди. С вами была Ксения Волкова. Передаю микрофон дальше. До встречи на волнах любимого радио «Пруга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. Чукотка представит свой опыт воспитания детей на Дальневосточном форуме. Накануне в Южно-Сахалинске стартовала окружная конференция «Новая философия воспитания». Она собрала на своей площадке около 500 участников из регионов Дальнего Востока. Как сообщили правительство региона, Чукотку представляют школьники из Анадыря и Угольных Копий, их наставники и советники директоров по воспитанию. Главная тема для делегации – работа с детьми в условиях больших расстояний и небольших поселков. По словам регионального координатора проекта «Навигаторы детства» Ольги Поповой, округ хочет не только показать свой опыт, но и взять новые идеи, которые помогут сделать эту работу более понятной и полезной для детей. В программе форума пленарные встречи, обсуждение будущего проекта «Навигаторы детства» и занятия для разных групп участников. Семьям участников СВО на Чукотке будут возвращать до 60 тысяч за путевки для детей. Почти вдвое вырастет компенсация за детский отдых для семей участников спецоперации. Как сообщили в правительстве региона, вместо 35 тысяч рублей можно будет вернуть до 60 тысяч за путевку в санаторий, лагерь или другую оздоровительную организацию. Это сделано по поручению губернатора Владислава Кузнецова. Заявление принимают до 1 ноября в год покупки путевки. Подать его можно по месту жительства, в отдел соцподдержки, через МФЦ или на портале губернатора. Услуги. Родителям нужно приложить справку из школы или колледжа, договор, платежные документы и отрывной талон. Такую же меру поддержки в округе сохраняют для малообеспеченных и многодетных семей, а также для семей, где воспитывают детей с инвалидностью. Другим новостям. Минэкономразвития в новом прогнозе сохранило экспортную цену российской нефти на этот год на уровне 59 долларов за баррель. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом ведомство понизило показатель на следующие три года до 50 долларов. Более осторожный прогноз связан с неопределенностью из-за конфликта на Ближнем Востоке. По словам Новака, кризис может снизить рост мирового ВВП в ближайшие два года, что уменьшит спрос на нефть и обрушит цены ниже докризисного уровня. Он также напомнил, что из-за перекрытия Армузского пролива закрыт доступ к трети мирового экспорта энергоресурсов. Великобритания расширила антироссийские санкции, добавив 85 новых позиций, как физических, так и юридических лиц. Как сообщил Интерфакс, в список попали начальник штаба юнармии Владислав Головин, глава Росмолодежи Григорий Гуров, Институт развития интернета, сотрудники агентства социального проектирования, Севастопольский госуниверситет, несколько крымских санаториев, а также северокорейский детский лагерь Сондовон. В британском Минфине пояснили, что ограничения введены за содействие дестабилизации ситуации на Украине и подрыв ее территориальной целостности и суверенитета. И в завершение выпуска. Накануне на Солнце произошла мощная вспышка класса М5-8. Она длилась 37 минут, наблюдалась в рентгеновском диапазоне и сопровождалась радиовсплеском второго спектрального типа со скоростью волны около 650 км в секунду. Напомню, вспышки делятся на классы А, Б, С, М и Х, где каждый следующий в 10 раз мощнее предыдущего. Подобные события нередко сопровождаются выбросами плазмы, которые при достижении Земли могут вызывать геомагнитные возмущения и магнитные бури. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио номер один на Чукотке. Радио.

и ЧОП поддерживала ее ЧОП. Тогда все будет хорошо. Я, Арина Припелкина, приветствую вас на нашей частоте. Радио Пурга, и моя смена начинается. Так же, как и рабочая неделя, очень короткая. Где-то начинается во вторник. Ну, так обычно бывает, особенно после праздников. 12 мая, вы представляете? До лета осталось всего чуть-чуть. И поэтому погода уже шепчет. Минус 2 ощущается, как минус 3. Ветра вообще нет. Хотя гидрометцентр сообщает, что порывы 5 метров в секунду. Я их не почувствовала. Хотелось бы чуточку уже побольше, потому что привыкли к морозам, а тут ощущение жара присутствует. Ну или потому что у меня внутри столько энергии, хочется ею с вами поделиться. Обязательно буду ею делиться, так же, как и забавными новостями, которые попались на глаза. Но самое интересное, на глаза попался календарь. И, конечно же, в первую очередь хочется поздравить сегодня всех медицинских сестер. Дорогие наши медсестры, спасибо, что вы такие внимательные, добрые, умелые. За уколы спасибо, которые делаете почти незаметно. Ну и, конечно же, за улыбки, которые лечат не хуже лекарств. Поменьше вам тревожных ночей, побольше благодарных улыбок, крепкого здоровья и, конечно же, добро пожаловать в эфир. Пишите на наш номер 92487892222 через удобное приложение. И я в конце часа обязательно зачитаю ваши пожелания коллегам. Ну и, конечно же, любимую вашу песню поставлю. Пока же будем разводить костер.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы выходите на улицу и вдруг чувствуете, что у женщины болит сердце. Не потому что она плачет, а потому что ваше тело откликается на ее состояние как эхо. Вы не читаете мысли, вы чувствуете все, как будто чужая кожа стала вашей на мгновение. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, у кого эмпатия – это не качество, а шестое чувство, включенное на полную громкость. Речь о людях с гиперэмпатией, состоянием, при котором способность чувствовать эмоции других выходит далеко за рамки обычного сочувствия. Это не диагноз, а особенность нервной системы. Их мозг буквально зеркалит переживания окружающих, физические и эмоциональные. Один мужчина из Осло говорит: «Когда мой друг грустит, у меня начинает болеть грудь. Не метафорически, а по-настоящему. И да, это не всегда подарок. В толпе они быстро устают, слишком много сигналов. Сериалы не смотрят, потому что слишком больно за героев, а в любом общественном месте с незнакомцем могут внезапно заплакать, просто потому что он вспомнил что-то грустное. Но многие учатся с этим жить и даже превращают это в профессию. Одни становятся психотерапевтами, потому что чувствуют клиента глубже слов. Другие – музыкантами, передавая звуки то, что другие не могут выразить. А третьи работают животными. Собака не говорит, но я знаю, когда ей страшно, потому что мне тоже». В Японии даже есть клубы поддержки для таких людей. Они встречаются в тихих комнатах, где можно просто быть без маски. «Там никто не спрашивает, как дела, потому что все и так знают», — говорит одна участница. Интересно, что ученые считают, гиперэмпатия может быть связана с высокой активностью зеркальных нейронов, тех самых клеток, которые помогают нам понимать других. Только у этих людей они работают как усилитель звука без регулятора. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А как бы вы поступили, если могли чувствовать все вокруг?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Солнышки только что спели про полную неразделенную любовь, а тут новости подливают меда на душе. Прям становится очень страшно. Представляете, по стране, оказывается, уже месяц ищут фуру с узбекскими пчелами-нелегалами. Без документов, без карантина, злые, как бывшие, в плохом настроении и кусают. Так что анафилактический шок покажется легким поцелуем. Так что, дорогие слушатели, если вам казалось, что безнадега ру, это когда она ушла, то представьте, что она еще и вернулась в образе узбекской пчелы и принесла с собой сальмонеллез в придачу. Выбор один, хватит страдать по-старому, пора заводить новую интрижку, главное, чтобы без жалоб.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Сегодня нам даже фартук не понадобится. Делюсь с вами идеальными сочетаниями продуктов для канапе. Когда хочется разнообразить праздничный стол или быстро приготовить закуски, например, для девичьих посиделок, канапе очень выручают. Готовятся быстро, а на столе выглядят нарядно и очень аппетитно. Итак, запоминайте. Дыня прекрасно сочетается с прошутто. Клубника с кусочками сыра с плесенью. Красная жирная малосольная рыбка со свежим огурцом. Помидорки черри, конечно же, с моцареллой. Копченая курица с ананасом, а груша с ветчиной. Ну а для любителей интересных сочетаний – кусочки манго с креветками или арбуз с сыром фета. Остается только нарезать и нанизать на шпажки и подавать. Не забывайте красиво сервировать. Используйте однотонные блюда, в идеале белые или, например, деревянные доски. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до встречи на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: очень легко, поэтому Женя только что пропел, что отпускает Трофимов. И знаете, иногда стоит именно так отпустить все, что накопилось за день. И даже мысль о том, что завтра снова рутина. Между прочим, есть места, где отпускают, так сказать, по-особенному. Во Вьетнаме открыли спа-салон, где расслабляют так. Во время сеанса вам пересчитывают деньги, звенит золото, а на глаза кладут золотые слитки. И даже маску из золота, чтобы душа светилась изнутри, наверное. Если у вас в голове после рабочего дня только шум и цифры, то там предлагают заменить их на звон монет и блеск слитков. Чистый релакс для тех, кто хочет почувствовать себя супербогатым хотя бы на час. И чтобы вернуться к простым человеческим радостям, без золота, но с морским бризом, давайте отдохнем вместе с Лилей, Римой и Вероникой.
1: Радио «Пурга».

0: «Не учи ученого».
1: Рыба ворует светящиеся белки у своей добычи. Японские ученые выяснили, что небольшая тропическая рыба, карликовый чистильщик, не умеет светиться сама по себе. Вместо выработки собственных ферментов она позаимствовала их у рачков, которыми питается. Это подтверждает редко встречающуюся в природе стратегию выживания. Исследовательская группа из университета Тохоку, Япония, представила доказательства необычной биологической адаптации. С помощью высококачественного полногеномного секвенирования они изучили ДНК карликового чистильщика, который обитает у Тихоокеанского побережья. Эти 7-сантиметровые создания часто встречаются в домашних аквариумах и известны своей способностью излучать синее свечение. Анализ показал, что в геноме рыбы полностью отсутствует ген, отвечающий за производство люциферазы – фермента, необходимого для биолюминесценции. Вместо того, чтобы синтезировать светящиеся молекулы самостоятельно, организм извлекает их из съеденных морских светлячков. Ученые не нашли следов горизонтального переноса генов от добычи к хищнику, что подтверждает отсутствие собственного генетического плана свечения. Это явление в науке называют клептопротеинизмом, редкой формой клептобиологии, при которой функциональные белки заимствуются у других организмов и сохраняются активными. До сих пор у исследователей оставались сомнения, не приобрела ли рыба нужный ген через эволюцию, но новые данные сняли все вопросы. Научная работа открывает возможности для изучения того, как белки могут усваиваться и оставаться рабочими в чужом теле, что в перспективе может создать инновационные системы доставки лекарств ПРОС через рот.
0: «Не учи ученого».

0: сердечки, просто проходя мимо. На часах 14:53, просто не прохожу, и решила поделиться с вами другой композицией от Лирика с композицией «Oh My Love». Он продолжит эфир на Радио Пурга.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Анадыре пройдут соревнования по плаванию среди взрослых. Они состоятся во Дворце детского творчества 22 мая. Как рассказала тренер по плаванию Яна Бугунова, состязания организуют в завершении сезона.
2: Плавательный сезон подходит к концу, и поэтому решили организовать соревнования для взрослых. Это станет важным этапом для нас. Мы зафиксируем первый результат и определим отправную точку для дальнейшего роста и развития. Приглашаю всех желающих принять участие. Соревнования – это отличная возможность проверить свои силы, с пользой провести время, отвлечься от рабочей рутины и зарядиться позитивными эмоциями. На данный момент нам уже поступило 12 заявок. Нам нужно еще хотя бы 8 спортсменов, поэтому давайте сделаем эти соревнования масштабными, запоминающимися. Обратите внимание, что для участия нужна медицинская справка и страховка. Буду рада увидеть вас на соревнованиях. До встречи в бассейне.
1: Напомню, в феврале во Дворце детского творчества набрали две взрослые команды по плаванию по 10 человек в каждой. Занятия проходят дважды в неделю по вечерам, и теперь спортсмены смогут показать, чему научились. Заявки от желающих принять участие в соревнованиях принимаются до дня их проведения, 22 мая. Победителей наградят медалями. В Билибино обновляют автобусный парк. Как сообщает информагентство «Чукотка», городское автопредприятие получило новый ПАЗ «Вектор Next» от компании «Базовые металлы». Это уже второй автобус, который недропользователи передали району. Машина вмещает 67 человек и рассчитана на северные морозы. У нее автономный обогрев салона и двигателя. В салоне установлены камеры, а для маломобильных пассажиров есть аппарель и специальное место для коляски. Сейчас автобус оформляют, ставят на учет и готовят к установке тахографа и ГЛОНАСС. В предприятии рассчитывают выпустить его на линию к зиме. Новый автобус особенно важен для Билибино, где часть парка давно устарела, а техника каждый день работает на городских маршрутах и на рейсах в аэропорт. Хабаровск заволокло дымом от природных пожаров. Он настолько плотный, что похож на туман и затрудняет видимость, пишут жители города в соцсетях. При этом, как отметили в МЧС, рядом с краевой столицей пожаров не зафиксировано. Термические аномалии заметны преимущественно в южных и центральных районах Хабаровского края. Также на территории соседней Еврейской автономной области складывается сложная пожароопасная обстановка. И в завершении выпуска. Лося, упавшего в пустой бассейн частного дома, спасли в Калининграде. Об этом рассказали в местном МЧС, сотрудники которого и занимались вызволением Сахатова. К операции привлекли 10 человек и специальную технику. Животное извлекли с помощью крана. Затем ветеринары осмотрели лося и перевезли его в лесополосу. Его жизни ничего не угрожает. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

Час на волнах радио Пурга, у микрофона Арина Припелкина. И только что для нас звучала неподражаемая Мадонна от проекта Beautiful Boys. Мы же движемся только вперед. 15.07, половина дня позади, вторник, 12 мая, тот самый первый рабочий день после длинных майских праздников. Втягиваемся в трудовые будни потихонечку. За окном у нас в Анадыре сегодня пасмурно, на термометре минус 2. Погода не повод грустить, тем более, что сегодня очень милый и необычный праздник. День ежиного сопения. Поэтому самое главное, уютно сопеть от удовольствия, пить горячий чай, чтобы никакие колючки не портили вам настроение. Все переживания оставляем в стороне, как говорится, выдыхаем. Ведь в эфире Полина Гагарина, и у нее драмы больше нет.

0: Минутка здоровья.
1: Назван возраст, когда спорт критически важен для защиты от деменции. Риск деменции значительно снижается, даже если начать заниматься спортом после 40 или 60 лет. К такому выводу пришли исследователи Бостонского университета, когда проанализировали данные многолетнего исследования сердца. В работу включили данные более 4000 участников, за которыми наблюдали на протяжении более 70 лет. Ученые также учитывали интенсивность физических нагрузок. Выяснилось, что в среднем возрасте наибольшую пользу для мозга приносят умеренные и интенсивные тренировки, например, быстрая ходьба, езда на велосипеде, бег или пеший туризм. Анализ также показал, что наиболее выраженный защитный эффект для мозга наблюдается у людей, которые ведут активный образ жизни в возрасте от 45 до 64 лет. В этой группе риск развития деменции оказался на 41% ниже по сравнению с малоподвижными людьми. У тех, кто начал активно двигаться после 65 лет, риск был ниже уже на 45%. При этом ученые не обнаружили заметной связи между физической активностью в молодом возрасте 26-44 года и снижением вероятности деменции. Особый интерес представляют результаты среди людей с геномом APOE4, самым сильным генетическим фактором риска болезни Альцгеймера. В среднем возрасте физическая активность не снижала риск заболевания у таких участников, однако после 65 лет она уменьшала его примерно на 66%, отметили ученые.
0: Минутка здоровья.

0: Живое радио Чукотки. Радио Пурга.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я...

все также готов на любые даже отчаянные поступки для тебя. Правда, иногда человеческая фантазия в попытках удивить заходит слишком далеко. Белоруссия опять решили удивить весь мир. Из борща сделали айс-латте. Гастрономический изыск гордо назвали холочино. За основу напитка взяли свекольный суп на кефире с огурцами и яйцом. Вот такой вот кофе получился. Свеклу варят, охлаждают, взбивают с молоком до получения фиолетового смузи. Звучит это ужасно, поэтому дайте попробовать. Ну и что-то мне подсказывает, что такие смелые кулинарные решения смешать свеклу, яйцо и сбить это все фиолетовые коктейли обычно рождаются не в модных кофейнях. Чаще всего такие гениальные идеи приходят нам в голову в определенное время суток, когда мы стоим перед открытым холодильником. Именно туда мы сейчас и отправляемся вместе со следующей исполнительницей.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: В мире компьютеров термин «баг» уже давно стал неотъемлемой частью повседневной практики, обозначая ошибки или сбои в программном коде, которые могут привести к совершенно непредсказуемым последствиям или неправильному функционированию системы. Но как появилось понятие «баг», то есть ошибка? История появления этого термина началась в 1947 году, когда инженеры, работавшие над одним из первых компьютеров Mark II в Гарвардском университете, обнаружили ошибку в системе. Оказалось, что неполадка в вычислительной машине была вызвана небольшим жучком, который застрял в реле машины, нарушая ее работу. Инженеры обнаружили насекомое, извлекли его и прикрепили к отчету, написав на нем первый найденный баг, то есть жук. Это, конечно, было символическим случаем, и слово «баг» стало использоваться для обозначения неисправностей или ошибок в работе компьютерных систем.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Ну что, самое время поездить, как обычно мы это делаем, неожиданно, негаданно. Размещаем в телеграм-канале «Пурга Радио» картинку, и тут же в эфире появляется тот самый звук, после которого надо звонить в прямой эфир по номеру 20600. Где-нибудь зафиксируйте себе этот телефон в следующий раз, чтобы был быстрый дозвон. Ну и, конечно же, кто успел первым, тот и отвечает на вопрос нашей викторина. Сегодня он будет, какой, чуть позже скажу, потому что надо выяснить, на связи ли у меня Сергей. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сергей ко мне дозвонился сегодня первым, пошумел немножко мне в трубку. Вот, работаете активно сейчас?
2: Да, работаю.
1: Давайте сделаем небольшой перерыв. Сергей, раз уж дозвонились на автомобильную викторину, признавайтесь, у вас стаж вождения какой?
2: 4 года.
1: Немного, как мне кажется.
2: Немного.
1: Но уже увереннее за рулем. Уже не сидите впритык к рулю, наверное.
2: Конечно, уже все.
1: Уже расслаблены. Хорошо.
2: Да,
1: на чем передвигаетесь? На легковушке, внедорожнике, или, может быть...
2: На легковом.
1: У нас иногда на снегоходах еще перемещаются и зарабатывают как раз себе на топливо для того, чтобы покататься где-нибудь на лимане, видимо. Скажите, вы из тех водителей, кто за рулем поет, ругается на других водителей или просто делает радио погромче?
2: Просто радио погромче.
1: А чтобы не слышать, как стучит подвески что-то, да?
2: Да нет, все нормально.
1: Ладно. Сейчас мы будем проверять ваши знания дорожного движения. Вспоминаем. Слушайте внимательно ситуацию. Вы за рулем легковушки будете. В задаче нерегулируемый перекресток. Одновременно подъехали вы на легковушке и грузовой автомобиль. Кажется, что никто никому не мешает совершить маневры. Других машин не видно. Люди какие-то там идут, но они далеко и вроде никому не мешают. Вопрос. Нужно ли выполнять требования знаков, если на перекрестке никого нет? И нужно ли остановиться водителю легкового автомобиля? Вы картинку загрузили или вам рассказать?
2: Да, загрузил, смотрю.
1: То есть вот там есть знак, который означает «движение без остановки запрещено» и «главная дорога».
2: Да.
1: Вот. Итак, я вам дам 3 варианта ответа, не торопитесь. Итак, нужно... Второй вариант. Нужно только, если будет создана помеха грузовому автомобилю. Или не нужно. Итак, Сергей, давайте рассуждать логически. Камер нет, машин нет, только вы, грузовик и совесть. Какую цифру выбираем? 1, 2 или 3?
2: 1. Нужно.
1: Нужно? Почему вы так
2: думаете?
1: Ну,
2: потому что знак «движение без остановки» запрещено.
1: Только из-за этого?
2: Ну, думаю, да.
1: Ну, что ты тут скажешь? Простая ситуация. Вы с ней справились очень легко. Поздравляю. Можно возвращаться к работе. Если хотите потянуть время отдыха, можно привет передать.
2: Всем привет. Хорошего настроения. Паша, привет.
1: Отлично. И вам хорошей обязательно недели рабочей, чтобы все успели, все сделали. Приезжайте за топливом. И, конечно же, читайте правильный ответ у нас в телеграм-канале «Пурга Радио». Я его сейчас отправлю. И расскажу тем, кто не может зайти, а хочет узнать. Да, правильный вариант ответа номер 1. Остановиться нужно. Даже если на перекрестке никого нет, даже если перекати-поле пролетело и тишина вокруг, красный восьмиугольный знак «движение без остановки запрещено», он же просто «стоп», требует уважения. Правила суровы. Вы обязаны зафиксировать полную остановку перед стоп-линией. А если ее стерло снегом, например, временем, или ее там вообще никогда не было, то перед краем пересекаемой проезжей части. И фраза «да там же никого не было, я одним глазком глянул», для инспектора не аргумент. Ну и если проигнорировать этот знак, можно получить от госавтоинспекции предупреждение или, что более вероятно, письмо счастья со штрафом в 750 рублей по статье 12.16 КУАП РФ. Согласитесь, лучше потратить 750 рублей на что-то приятное, чем на штраф. Так что тормозим, выдыхаем, смотрим по сторонам и только потом едем дальше. Ну и, конечно же, не забываем слушать радио «Пурга», чтобы вовремя услышать тот самый сигнал в следующий раз.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».

0: знаете ли вы?
1: Эффект хамелеона – это неосознанная имитация жестов, звуков и манер собеседника. Он может проявляться в изменении позы, интонации голоса или даже в выражениях лица. Исследования показывают, что такая имитация помогает установить эмоциональную связь и способствует созданию доверительной атмосферы в общении. Это поведение может быть связано с желанием быть принятым.
0: Теперь буду знать.

Ну что, друзья, почувствовали эту энергию от Доминика Файка, который пел про девочек, которые ведут себя как куколки? Да, иногда такое бывает, но мы-то знаем, что девушки бывают сильными только в случае, если их обижают. А если их не обижают, если их любят, то они тогда становятся очень-очень даже милыми. Такими, как Нюша. Хотя Нюша тоже напоминает нам иногда, что нужно быть чуточку сильнее. Об этом следующая композиция. Ну и Денис Майданов пролетит над нами в завершении этого часа. 15.52 на студийных, и мы с вами обязательно услышимся в начале следующего часа. Пока же рабочий день потихонечку движется ко второй половине дня, и я уверена, многие из вас захотят сейчас сделать небольшую передышку. Так давайте и сделаем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. На Чукотке открылась традиционная охота на китов. Первую добычу сезона взяла территориально-соседская община «Сиреники». Как рассказал ее председатель Валерий Ковалги, морзверобои начали охоту на гиганта вчера около полудня.
2: 11 мая в планах было выходить в 7 утра, но мы решили с берега смотреть. И в районе 11:15 увидели фонтан и вышли. С запада на восток шел. В это время сразу вышли и где-то через полтора часа загарпунил Ковалги Игорь. Вот этот кит нас увел далеко, он большой был, 13,5 метров. Обряды сделали, кусочки. Но когда разрешение пришло, мы думали же еще на прошлой неделе уйти на кита. У нас просто волна поднялась. Мы все это время ждали, когда волна стихнет. 10 числа вышли первый раз. Мы видели, 10 числа просто ветер поднял. Мы вернулись обратно, а в 11 числа было получше погода.
1: В Ассоциации коренных народов Чукотки сообщили, что разрешение на промысел удалось оформить заранее, поэтому общины начали сезон без задержек. На этот год выданы квоты на 135 серых и 2 гренландских китов. Все документы уже переданы в поселение. Напомню, в России такой промысел разрешен только коренным народам Чукотки для сохранения традиционного образа жизни. Для прибрежных поселков это еще и вопрос продовольствия. Китовое мясо остается важным продуктом в суровых северных условиях. На Чукотке впервые появился государственный театр. В Анадыре драмтеатр имени Олега Куваева получил статус госучреждения. Это первый государственный театр в истории округа. Как сообщили в региональном департаменте культуры и туризма, это даст новый импульс всей театральной жизни региона. Он сможет укрепить материальную базу, привлечь специалистов и выпускать большие премьеры. Коллектив работает всего 2 года, но уже успел заявить о себе. В репертуаре 13 спектаклей, прошли гастроли по Чукотке и Дальнему Востоку, участие в заметных фестивалях и собственный фестиваль любительских театров со всероссийской наградой. Этой весной артисты впервые представили округ в Москве. Театр также регулярно выступает в отдаленных населенных пунктах. В этом году родители чаще всего выбирают для детей языковые летние лагеря. На втором месте спорт, где у ребенка строгий распорядок дня и дисциплина. Затем тематический отдых по мотивам известных видеоигр и фильмов. Лагеря с проживанием на море, оздоровительными программами и экскурсиями заняли только 4-е место. В целом в этом году в России готовы к работе 40 тысяч летних лагерей. Они уже прошли проверки Роспотребнадзора, полиции и пожарных. Там смогут отдохнуть почти 6 миллионов школьников. И в завершении выпуска. Назальный спрей для лечения инсульта разработали ученые в Гонконге. Их новинка предназначена для защиты клеток головного мозга. Она может стать новым экстренным средством в борьбе с опасным состоянием. При вдыхании спрей оседает в носовой полости, распадается на наночастицы и продвигается по пути нос-мозг. Таким образом, доставляет лекарство прямо к органу-мишени. Применение его в течение 30 минут после начала инсульта позволяет снизить объем поврежденной ткани мозга более чем на 80%, говорят разработчики. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

Мод уверен, что случайности не случайны, и то, что мы проводим этот день вместе на волнах радио Пурга, тоже отличная закономерность. Всем привет! В начале нового часа у микрофона Арина Перепелкина, и на часах уже 16:06. Вторник, по-прежнему 12 мая, тот самый день после долгих майских, когда нужно собраться и доработать. Ну и пока погода нас не балует, за окном в Анадыре пасмурно, на термометре минус 2, ощущается уже как минус 5, мы держимся. Кстати, весьма символично, что именно сегодня в мире отмечается день синдрома хронической усталости. Выходить на работу после праздников – это уже испытание. Так что всем вам желаю, друзья, не перегружаться. Пусть усталость обходит вас стороной, энергия только прибавляется. Ну, а вечер обещает быть уютным. Мы же продолжаем поднимать настроение хорошей музыкой. Далее в нашем эфире Ева Польна.

0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри Раутас Алкай Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Виоль оринг маркотнил юкаймани нуткус на туль атлин. Иорамаль ой интернетака на мюсир хрирхинетем. Темиутку туль атлета мюсир ешеткуль унитхинета чукотка кена интернет группака. На нергавау хината виоль ойм пиненеймеус отнил юкьярауты. Нин вас от мюсите акасинет вас этем. Тнил юкаймани тайнс этем. Темиутку туль атлета виоль ой нерсихинетен куна кезит устим. Иткека семьор пенсиас на тамюн Ютта инкунатул аткиот келит ультером кауют калтем. Виоз это ели игут нынтықинатем. Виоз аратьема унинат. Нинаутықината гемо инкун винретер кентул атыл этим. Виоз это кайвесема гемо инкун винретер кентул атыл эты гаймани ниненимсев кинет келит вирете икамнет. Хоч ниткинет пыльсаха тулы атыл аны нергавау кинете мюсит тинкуна кашевитяум гоптан тулы аты вас и орайл акренам. Пыльсах ню кинете перен вете мюсирен вете и паты игут нынтықин программат витяу ёсе кинкуна зауси витяу ёсе пытан витяу кэм. Нынкамат ню игут нынтықинет визу тет паспорта кенынк амания орга кентен мыс атэм. Раанутет мечи усен юлкалтирерга вау йоттен. Нангауса вау хэнатан, темиут кутул атэл апэлсаха, нангауса вау хэнатин куна урагэл ата капсасам, гауса вкэ унэсим гукэм. Мэнджи кута, гэнэт ваз ата мэлсэнгэн эвэлэм нир амэлсэнгэн тэйсэч тэн рохэна лэнгэт кус уутирэкам, нхэнат кармэн атл маас усен юлкалтэн. Катэнгитэр книтгэн камавна самаас аукэл гэн эвра, нутчихэнэт мэлсэдтэн камайнгэ мэнджи кус атэм. А в найпадка епаты его третьёте приложение ответчевёсе к гивет вас и ураэльтатан к амавна ветчевка соуси ветчевёсе пым. Нк амавна твка паспорта тан к амания орга кентен мсатэм. А в найтеватка хэвзнан етмю сирьесет куз авваны анунат нат мани карта кентен мсатэм. Теукелю ета мюсерн вете перенгу к кисимени окникалей патханат вткус. Синит етем ванна интернет капым. Ханамгашаур кнетка синитки на танкам тум в катаму хлсер кнетка тургинет кизит ульте тоже от эпы.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Алкай Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: «Выключи свет», настойчиво советует нам Ката и диджей Джоус. Идея отличная, но бывает так: свет выключил, лег под одеяло, а мозг решил, что самое время вспомнить все рабочие задачи и неловкие ситуации за последние 5 лет. Психологи подсказали классный способ разгрузить голову. Нужно завести тетрадь тревоги и перед сном выделять 20 минут, чтобы просто выписать туда все страхи, проблемы и списки дел. Вы буквально выгружаете суету на бумагу, чтобы мозг перестал ее прокручивать, и ложитесь спать. Знаете, если выписать в эту тетрадочку всю суровую взрослую жизнь с ее дедлайнами и отчетами, голова станет настолько легкой, что в ней не останется никаких тревог. Только абсолютная беззаботность и нежность, и сплошные муси-пуси.
1: И олени пасутся под музыку.

0: тебя съем.
1: Реклама на радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
2: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Гневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Крайний север. Стойбище Чукчей. Товарищеский суд.
4: Эй, шаман, мы тебя сейчас будем немножко убивать.
5: Да за что, ребята?
4: Ты не оправдал возложенного на тебя высокого доверия, однако. Никаких чудес. Полгода, никаких чудес.
5: Эй, ребята, хотите чудес?
4: Хотим, да?
5: Пожалуйста, смотрите в небо. Вот большой небесный кашалот. Это я его вызвал. Сейчас он подарит нам три куска цветной материи. Большой дефицит, между прочим, однако, да.
4: Мы это, просим прощения, однако, ошибались немножко.
5: Да ничего, ребят, ничего. Хорошо, что вы газет не читаете, да.
0: Оказывается, 12 мая 1926 года путешественник Линкольн Элсворт сбросил с дирижабля Норвегия на Северный полюс итальянские и американские флаги.
5: Акция планировалась заранее, освещалась в прессе и оказалась весьма кстати предприимчивому шаману.
4: Умный, однако.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
6: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
7: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
6: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Это были Макан со своим теплым треком «Родная». Знаете, ради по-настоящему родного человека можно и всю ночь не спать. Но ученые против таких романтичных подвигов. Оказывается, отсыпаться по выходным до обеда – это ловушка. Врачи называют это социальным джетлагом. В будни наш встроенный будильник, гормон кортизол, достигает пика уже к 7 утра и дарит бодрость. А если в субботу вы сдвигаете график и спите до полудня, организм в шоке. В итоге спали 10 часов, а проснулись разбитыми. Вот и подумайте, оказывается, секрет бодрости до безобразия скучен. Ложиться до полуночи и вставать в 7 каждый день. Так что, если и нарушать режим, то ради любви, так, как советует Дан Балан, лишь до утра.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Даже самые дорогие качественные туфли могут натирать ноги, и с этим нужно просто смириться. Любая обувь должна немного разноситься и подстроиться под ступню. Наша же с вами задача – ускорить процесс адаптации. Растянуть обувь в наше время можно с помощью специального спрея. Или вспоминаем способы мам и бабушек. Они надевали новые туфли на мокрые носки. Но порой у нас безумно устают ноги даже в разношенной обуви. Неудобная колодка, неустойчивый каблук. В магазине нам все это казалось пустяком. Главное, что туфли раскрываются. Роскошно выглядит. Конечно, мы все согласимся с тем, что красота требует жертв, и девушки готовы бегать на тоненьких шпильках. Но все же постарайтесь покупать только ту обувь, в которой вы сможете ходить, не боясь подвернуть ногу. Что радует в этом сезоне, популярные туфли на платформе и толстом каблуке. Осталось найти свою идеальную пару. Цветная тушь для ресниц снова в моде, а значит, у нас появилось новое поле для интереснейших экспериментов в макияже. Главное – подобрать подходящий оттенок, и в этом плане проще всего ориентироваться на цвет глаз. Голубоглазым подойдут синие и зеленые оттенки, к серым глазам – бордовый, синий, коричневый, фиолетовый, к зеленым – синий, фиолетовый и коричневый. Ну а девушки с карими глазами могут выбирать сразу из 5 оттенков. Кстати, цвет волос при выборе туши тоже имеет значение. Беспроигрышный вариант для рыжих и блондинок – коричневая тушь. А еще я порекомендую воспользоваться уловкой Натали Портман. Верхние ресницы актрисы красят традиционной черной тушью, а вот нижняя подчеркивает – темно-синий. Территория женщин.

dip trip.

Dip trap, Fantasia.

Это были US Phrase, абсолютная классика 90-х, Cantaloupe, песня, под которую физически невозможно сидеть смирно. И главный смысл в том, чтобы просто поймать джазовый ритм и начать двигаться, даже если пока вы можете делать это исключительно левой бровью, напряженно глядя в монитор. Тем более, что на часах уже 16:51, и многие исполняют свой особый офисный танец, виртуозно уворачиваются от начальства, чтобы не получить случайно новую задачу под конец рабочего дня. И знаете, иногда, чтобы стрелки часов двигались быстрее, нужен настоящий шаманский обряд, желательно с танцами. Поэтому переходим к ритмичным ритуалам вместе со следующим треком Дэйв и его Rain Dance.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Молодые ветеринары из Благовещенска прошли северную школу на Чукотке. В селе Амгуэма завершилась практика студентов аграрно-технологического колледжа при Дальневосточном аграрном университете. Как сообщает Департамент сельского хозяйства и продовольствия, почти полтора месяца будущие ветеринары работали в тундре рядом с оленеводами муниципального округа Эгвикинот. За 36 дней они побывали в 6 бригадах и увидели, как устроена жизнь кочевых хозяйств на Чукотке. Студенты собирали оленей в загоны, брали кровь на анализы, помогали во время ветосмотров, участвовали в бирковании и кастрации животных, ставили витаминные препараты. В программу вошла и работа с пастушьими собаками. Их вакцинировали и обработали от паразитов. В ведомстве отметили, что такая практика дала будущим специалистам реальный опыт и поможет готовить кадры для оленеводства Чукотки. На Чукотке определили основные условия для предстоящей путины. Подготовку к рыболовному сезону обсудили на минувшей неделе в селе Тавайваам. На встрече с жителями власти округа и надзорные органы озвучили основные решения по будущему сезону. Для представителей коренных народов установили 3 дня лова в неделю – пятницу, субботу и воскресенье. Если в эти дни будет шторм, их разрешат перенести. Во время путины в регионе откроют 12 постов охраны, чтобы усилить контроль за выловом лососевых. Еще одно решение – увеличить расходы на научные исследования. Жителям также рассказали о мерах поддержки. И речь шла о возврате денег за лицензии на вылов анадромной рыбы для некоторых категорий граждан. Отдельно специалисты объяснили новый порядок традиционного рыболовства без подачи заявлений. В России предложили создать в роддомах комнаты молодого отца. Такие помещения будут удобны для желающих поддержать жену во время партнерских родов, считает заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он уверен, что партнерские роды в стране нужно пропагандировать. Однако общественник отметил, что делать этот процесс обязательным не стоит. Надо создавать условия, чтобы у отца было желание находиться рядом с женой в такой момент. В американском штате Флорида, недалеко от Майами, бушует крупный лесной пожар. Пламя охватило уже почти 2000 гектаров растительности. На снятых с высоты кадрах видно, как зарево застилает горизонт. Огонь распространился в 2 округах, пожар тушат более 10 бригад. Информации о погибших и пострадавших нет. И в завершении выпуска в Лондоне откроют новый интерактивный музей, посвященный The Beatles. Основанная участниками ансамбля компания объявила о создании многофункционального 7-этажного центра для фанатов. Он разместится в здании, где когда-то легендарная группа записывала альбом «Let It Be», а на его крыше состоялось их последнее публичное выступление. При этом точная дата открытия пока не объявлена. И на этом пока все. Через час в эфире прозвучит выпуск новостей на чукотском языке, а я вернусь к вам в 7 вечера.

0: это были Филатов Карас, это я еще помню. Согласитесь, идеальная отговорка под конец рабочего дня. Но я-то точно помню, что у нас стартовал новый час на радио Пурга, поэтому всем привет вновь. У микрофона Арина Перепелкина, а на часах 17.07. Вторник, 12 мая, погода за окном прежняя, пасмурно, минус 2, ощущается как минус 5. Зато дома у многих уже, я уверена, настоящие тропики, ведь сегодня Международный день охраны здоровья растений, поэтому нужно обязательно, чтобы ваши комнатные цветы всегда цвели, пахли, фикус не сбрасывал листья от стресса, а рассада радовала глаз. Берегите свои зеленые джунгли. Ну а мы от земной флоры переходим к растениям космического масштаба, потому что впереди нас ждет крем-сода и их трек «На сиреневой луне».
1: Радио

0: Реклама на радио «Бурда».
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: M People советовали нам только что не искать больше никого, все лучшее уже здесь. И я с ними полностью согласна. Значит, зачем сотням людей в Петербурге собираться, чтобы устроить кошачий хор? Представляете, во время вечера хорового пения толпа вдруг взяла и исполнила кавер на песню «Конь» группы Любэ, полностью заменив весь текст на дружное «мяу». Ну, то есть, выйду я на поле, звучало как «мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу». Это так занятно, и знаете, весеннее обострение не иначе это не назовешь. Хотя, если подумать, это ли не чистый дзен? Никаких сложных текстов, никаких проблем, только искреннее мяу в унисон, особенно когда ты не знаешь текста песни, но тебе нравится сама песня. В отличие от петербургских любителей фауны, не будем ограничиваться одним городом. Отправимся в европейское путешествие вместе с Ираклием. И если вы не знаете слов, то теперь знаете, что можно сделать.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурга.

Мы были в каждой луже нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

0: полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. В Москве состоялась публичная премьера нового, как бы российского кроссовера Юмо 5, который похож на китайца и напичкан сервисами Яндекса. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Новый российский автобренд Юмо дебютировал в феврале текущего года. Пока в портфолио марки входит только один автомобиль под индексом 5, который представляет собой небольшой электрический кроссовер. Сборка налажена на заводе «Москвич», а технологическим партнером проекта выступил «Яндекс». В первую очередь новинка предназначена для работы в каршеринге и такси. И, кстати, первые автомобили уже доступны в некоторых сервисах. Главным конкурентом Юмо 5 в этом сегменте станет настоящий российский долгострой, знаменитый хэтчбэк Атом, который пока так и не увидел серийного воплощения.
0: Дорожный монстр.
1: Во внешности электрического кроссовера безошибочно угадывается китайская модель Aeon Y Plus от концерна GAC, которую некоторое время назад привозили к нам по схеме параллельного импорта. Главной фишкой в экстерьере модели стали стильные светодиодные фары необычной формы. Также автомобиль получил пластиковый обвес колесных арок, рейлинги на крыше, боковые зеркала с повторителями поворотов, люк на крыше и объединение в один блок фонари. Главное место на передней панели электрокара занимает большой сенсорный дисплей мультимедийной системы. Еще один небольшой экран выполняет функцию приборной панели. На центральной консоли Юмо 5 разместились беспроводная зарядка и два подстаканника. Важный плюс новинки – просторный задний ряд, где можно разместиться даже с большим комфортом, чем в некоторых более габаритных кроссоверах. Правда, своей зоны климат-контроля тут нет, а порт зарядки для пассажиров только один. Объем багажного отделения у машины 405 литров.
0: Под капотом.
1: Юмо 5 оборудован одним электромотором мощностью 204 лошадиные силы. Привод только передний. Разгон до сотни занимает у кроссовера 8,7 секунды, а запаса хода по паспорту хватает на 430 километров пути. Быстрая зарядка батареи с 20 до 80% занимает около 30 минут. Юмо 5 просто напичкан различными сервисами Яндекса, включая даже онлайн-кинотеатр. Кроме этого, в отличие от своего китайского собрата, новинка получила полный набор подогревов. Также в опциональный набор входят камеры кругового обзора, климат-контроль, парктроники и электроприводы водительского кресла. На неофициальном сайте Юмо на данный момент пятерку оценили в 2,5 миллиона рублей. Первыми покупателями кроссовера станут таксопарки и сервисы каршеринга. Когда модель появится в свободной продаже и через чью дилерскую сеть будет реализовываться, пока неизвестно. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала Autonews.ru. Водите аккуратно и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Саби, Миа Бойко только что спели про базовый минимум, и у каждой девушки есть свой минимум требований к партнеру, но, кажется, у некоторых запросы ушли в виртуальную плоскость. В Италии, друзья, начали лечить зависимость от искусственного интеллекта. Первой пациенткой стала 20-летняя девушка. Нейросеть полностью заменила ей друзей и живое общение. Она почти отказалась от контактов с людьми. Теперь токсичную дружбу с искусственным интеллектом будут лечить под наблюдением специалистов. Ну а пока итальянские врачи разбираются с виртуальными романами, мы вернемся к настоящим чувствам. Живым, теплым и капельным. От Амирчика.

0: Не учи ученого.
1: Рыба ворует светящиеся белки у своей добычи. Японские ученые выяснили, что небольшая тропическая рыба, карликовый чистильщик, не умеет светиться сама по себе. Вместо выработки собственных ферментов она позаимствовала их у рачков, которыми питается. Это подтверждает редко встречающуюся в природе стратегию выживания. Исследовательская группа из университета Тохоку, Япония, представила доказательства необычной биологической адаптации. С помощью высококачественного полногеномного секвенирования они изучили ДНК карликового чистильщика, который обитает у Тихоокеанского побережья. Эти 7-сантиметровые создания часто встречаются в домашних аквариумах и известны своей способностью излучать синее свечение. Анализ показал, что в геноме рыбы полностью отсутствует ген, отвечающий за производство люциферазы — фермента, необходимого для биолюминесценции. Вместо того, чтобы синтезировать светящиеся молекулы самостоятельно, организм извлекает их из съеденных морских светлячков. Ученые не нашли следов горизонтального переноса генов от добычи к хищнику, что подтверждает отсутствие собственного генетического плана свечения. Это явление в науке называют клептопротеинизмом, редкой формой клептобиологии, при которой функциональные белки заимствуются у других организмов и сохраняются активными. До сих пор у исследователей оставались сомнения, не приобрела ли рыба нужный ген через эволюцию, но новые данные сняли все вопросы. Научная работа открывает возможности для изучения того, как белки могут усваиваться и оставаться рабочими в чужом теле, что в перспективе может создать инновационные системы доставки лекарств ПРОС через рот.
0: Не учи ученого!

Хейвен и Кейтлин Арагон спели «I Run», «Я бегу». И знаете, глядя на часы, я понимаю, 17:51, и мы все сейчас бежим в одном направлении, к финишной прямой этого дня. Кто-то бежит закрывать последние задачи, кто-то на остановку, чтобы успеть на автобус, а кто-то просто бежит мысленно в сторону дивана и горячего чая. Наше время на сегодня подходит к концу, точнее, время моей смены. И спасибо, что были, слушали, улыбались. Завтра встретимся снова в то же время, на той же волне. А пока желаю вам теплого вечера и отличного настроения. И чтобы плавно проводить этот день и встретить новый, предлагаю обязательно послушать еще больше музыки на нашей частоте. В завершении этого часа вас ждут корабли от Дмитрия Колдуна. И прямо сейчас время, когда мы еще ее ощущаем. Весна. Правда, у Жени Трофимова и Нэнси Сидорова она вторая. Услышимся.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік башым тешкіт кіпіңілте, нанымғы шауыркін анна ғырғолшырыңа. Анныңғытық тавайвама комакынвы кветхау ғешкішін мұтин әлекін анныңғытты ғырғын. Наматваш акрен гумек эшлине термет, аннагаттыгы итет куш у миксиретышат. Аван наматваш ат рыннагаттыгат нрок ашотышама пятница к суббота к ам воскресеньяк. И вот анкана ашо крейсхич, ани шонгат кошет ашо. Аннагаттыргама ара миксиретфангат мангаткен нирак паруш итет куш ин миксир ванват. Мутиндивик сама котарете, наматваш эте... Ренпешкан теунгет манят лицензия перекинат. Янра гадпушлена турш ан тенмас ан аван наматваш эты микантир магдеты рыннангаттыгат а заявление кашека. Мурыгнуты кен куралын ретыш а наратаңын Белоруссия кен трактор туртышес ан Беларусь 1502 рэр курнгат Новосибирскак минканытвакен Минска кен тлес ан вешет куран. Анк аматвышай выргама ренып кераунгат. Информагентство и Пычукотка намгыштеш кенат. Трактор тлес ангыш эм ретен кеунгангын танья его мургин эйгыс кынутек. Тлес ак райпангат энану мавенангын ам кайргыс атометен ретейк. Эвот тэнгу нэрэшкэнгэд хураэндэтэш ара магдэтэр эркурнгэд кэшхэнкэн нирэк паруш трактор тэм. Миксир ршэркэн тэвкэлэ гэтр эну тэрмэтэ ган омраушэнш оргэкаэк шаулхэма Белоруссиэк. Билибинок тлес ангар кат мегсерен вот информагентство и Пычукотка намгыштеш кенат. Намнамкен предприятия тэгэнэп кирэушэн турэш ан майнгэ ковшорвэн ПАС Вектор Некс тэнмавё компания та базовые металлы. Энкан нирэкау автобус рэнут нотагаймас антоля геркуршин районалты. Автобуса Тангрвак оукаратвангат нрок шекен нир амшлэнгэн паруш оравэш ат. Энкам тангяк ваш ан эйгэс кэнутэк. Кажуком варкат ковшорвак и нанома винагат. И вот туртлес ан нем... Нетен малкана, если к я его автопредприятие, ты сама натваш эн янвак, тен малышка шти, тен мимни нанет, тен мимни нанет. Амин месяч, эшенка, рашай вам гонгат, нам якве, ам ренгананат ван веты. Мурген нутек гэр эвушинет. Хананат йосакенр эвгэ пиришин анкаганнингаттыш а апшинай пасиреники. Минкригамгэштэшэн инэншэшэн Валерий Кавауе. Гэр эвнгэттэс кэвшинат айве гнон ышок нюкэна. Гэйтэ нэнгэт кушинэтэн кам гнон ышоутэн эш унэт р эвин вьентон шгэнэвэр нэш кэгэт. Хейнып инклин Игорь Кавауе, ге непирил энер эу, мангиткен нрок гапарушма метра тывшеш у. Ганветкер трешау сенатр аунгатты ыргана эм ен кимыштеуке, эмреку анкаганнингаттыш эт ет ангеты гатва сенат. Мутин зивек нейшенет квотат перен во нанмышшан кшеккен кышкенкен шгир эут, ам нирак йитиут, амаш окешетген нюшенет энмес намнаметим. Мутки тэгнэгэд эс атау хушк твитау нэтэм.

Да, это была моя Мишель, город ангелов и небуквальный выстрел из стрелы в сердце, дабы человек нашел свою любовь. И только стреляют, да и стреляют. Ну, чтобы любви было больше. И, разумеется, это так. И даже если прямо сейчас ни одна стрела не попала, рано или поздно это произойдет. Опять же, не буквально, так что больно никому не будет. По идее, мы в этом плане пожелаем только хороших стрел, хороших эмоций, ну и побольше любви из других источников. Не только таким образом все это рождается, но и массы других. Один из них, конечно же, музыка, ведь ее тоже можно любить, ненавидеть и много чего еще. В записи также Радио Пурга. Мы желаем вам хорошо провести этот вечер вместе с нами и в этот раз с Денисом Клявером. Он ненадолго, но все же.

Москва — это казак, и, естественно, все поет Пелагея. О казаке, который шел-шел, но так и не дошел до дома. Ведь было у него множество приключений. Ну а вот кто дойдет не до дома, а до ушей, так это информация о 12 мая. Ведь это праздники, праздники, друзья. К примеру, день ежиного сопения. Ежики, оказывается, тоже умеют сопеть, как, собственно, и многие другие животные. Понятное дело, чаще всего мы это слышим от других людей, может быть, от собак и кошек, но ежики так-то тоже это умеют. И выглядит, и звучит это очень смешно. Ну а сейчас не о смешном, а о крутом. Лирика и студио «Источник». Татьяна Куртукова, «Не спеши», а после случайные, но очень полезные факты о том, что можно упростить себе жизнь кучей способов.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как высвободить время для главного? Просто перестаньте смотреть телевизор. Согласно исследованиям, в среднем мы тратим на это 3,5 года всей жизни. А это время можно было бы направить на что-то действительно полезное.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще.

0: А это Григорий Лепс и целый водопад эмоций. Ведь они только в таком количестве и бывают сразу у группы людей. Ну а вот свои собственные в таком количестве лучше сразу не выплескивать, ибо это чревато тем, что их тоже придется переваривать, что довольно сложно. Лучше понемногу, лучше по чуть-чуть, ну и думать о чем-то заранее. Как, допустим, мы подумали, что же будет дальше. А дальше Леприконсы, Калигари, Паратрупер. Очень странно, но все помнят.
1: И ветер задувает веселее. Ветер задувает веселее. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Всем привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте слепоты к изменениям, когда мозг так привыкает к картинке, что перестает замечать, как она меняется. Друг приходит на встречу с новой стрижкой. Вы здороваетесь, болтаете про отпуск, погоду, сериалы, и только через полчаса вдруг замечаете: «Ты что, подстригся?» Хотя он сидел напротив вас все это время. Не потому что вы невнимательны, просто мозг уже сохранил его образ в памяти и теперь сравнивает его не с реальностью, а с этой внутренней фотографией, а на ней старая прическа. То же самое с квартирой. Сосед делает ремонт, выносит старый диван и ставит новый. Вы проходите мимо каждый день и только на третий раз замечаете, а диван-то другой. Или коллега меняет очки, и вы удивляетесь, почему он вдруг стал другим человеком, хотя просто сменил оправу. Мозг здесь не ленится, он экономит. В мире, где тысячи деталей меняются каждую секунду, невозможно все отслеживать. Поэтому мозг сохраняет базовую версию знакомых людей и мест и обновляет ее редко. Только если изменение очень яркое или важное, а остальное фильтруется как фон. Вот вам совет на день. Если хотите быть более внимательным близким, то раз в неделю делайте обновление образа. Посмотрите на человека не мельком, а с легким любопытством. А что у него нового? Не как проверку, а как интерес. Часто оказывается, они поменяли не только прическу, но и настроение, планы и взгляды. А вы этого просто не заметили. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто считает, что если человек рядом, значит он такой же, как и вчера.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. На Чукотке набирают добровольцев для исследований у горы Дионисия. Русское географическое общество открыло набор в проект «Заповедное дело РГО» в округе. Смена пройдет с 3 по 12 августа рядом с горой Святого Дионисия. Добровольцы будут изучать тундровые ландшафты, озера, болота и побережье Анадырского лимана. Им предстоит собирать данные о растительности и состоянии экосистем, а также искать участки, важные для науки и охраны природы. Отдельным направлением будет палеонтология. Участники исследуют древние отложения, окаменелые растения и следы жизни на рубеже мелового и палеогенового периодов. Ученые считают, что здесь сохранились остатки древнего арктического леса, у которого нет аналогов в мире. Заявки принимают до 16 июня на сайте молодежного движения РГО. Хоккеисты Чукотки взяли первый матч на всероссийском турнире. Как сообщили в правительстве региона, сборная округа успешно стартовала на юбилейном фестивале. В первом матче команда «Динамо» не оставила шансов Якбору из Якутска и одержала победу с разгромным счетом 18-3. Регион на турнире представляют хоккеисты из Анадыря и Билибина. В составе 20 человек, тренер, 2 вратаря и 17 игроков. Перед началом соревнований команда прошла подготовку в Сочи, где провела 2 тренировки и товарищескую встречу с Магаданским Мурпортом. Наставник Артем Филиппов считает, что из-за плотного графика каждая игра имеет особое значение, поэтому команде важно брать максимум уже на старте. Следующие матчи Чукотка проведет против Викинга из Саранска и Крыльев Ростова-Ф из Ростова-на-Дону. Минздрав предложил ввести более 10 новых медицинских специальностей с 1 сентября. Согласно проекту приказа ведомства, в стране могут появиться новые врачебные и сестринские должности. Это, например, врач по медицине здорового долголетия, медицинский микробиолог, нейропсихолог, нутрициолог, специалист по оказанию медпомощи обучающимся. Одновременно документ прекращает набор на несколько устаревших специальностей, в их числе диабетолог, фельдшер-нарколог. Для уже работающих по этим направлениям специалистов должности сохранятся. Сегодня по всему Хабаровскому краю ввели запрет на посещение лесов. Причина – пожары, большинство из которых возникли по вине человека. Как сообщили в правительстве региона, сейчас действует 17 очагов почти на 4000 гектаров. Ликвидация огня идет в круглосуточном режиме. Кроме того, Хабаровск ощущает на себе дым, который принес ветер из еврейской автономии. Видимость на дорогах значительно снизилась из-за густого смога. И в завершении выпуска ГОСТ на веганские парфюм и косметику появился в России. Согласно новому документу Росстандарта, при испытаниях продукции, на маркировке которой присутствует заявление «веган», «веганский», «вегетарианский» или их производные, запрещено использовать методы с привлечением животных или тканей, полученных от них. Кроме того, в стандарте указано, если косметика выпускается на одной технологической линии с продуктами, содержащими ингредиенты животного происхождения, следует тщательно очищать оборудование, емкости и производственные поверхности. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: меломан.
1: Душа нараспашку, и то, что живет он как хочет. Ну и в то же время сразу видно, что он за человек, чего он хочет. Ну и, наверное, даже каких друзей плюс-минус он может завести в ближайшее время, да и в целом по характеру. Ну а мы говорим в любом случае каждому большой привет. Вот у нас еще один вечерний час. Очень по-музыкальному мы его проведем. Будем слушать много хорошего, много интересного, полезного. И прямо сейчас Юта Хмельсола, Gearbox, Graceland. Немного мира наизнанку, дабы узнать что-то необычное. И ведь Фомин, который скажет нам о том, что все будет правильно.
0: Хорошо.
1: И только так.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы выходите на улицу и вдруг чувствуете, что у женщины болит сердце. Не потому что она плачет, а потому что ваше тело откликается на ее состояние как эхо. Вы не читаете мысли, вы чувствуете все, как будто чужая кожа стала вашей на мгновение. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, у кого эмпатия – это не качество, а шестое чувство, включенное на полную громкость. Речь о людях с гиперэмпатией, состоянием, при котором способность чувствовать эмоции других выходит далеко за рамки обычного сочувствия. Это не диагноз, а особенность нервной системы. Их мозг буквально зеркалит переживания окружающих, физические и эмоциональные. Один мужчина из Осло говорит: «Когда мой друг грустит, у меня начинает болеть грудь. Не метафорически, а по-настоящему. И да, это не всегда подарок. В толпе они быстро устают, слишком много сигналов. Сериалы не смотрят, потому что слишком больно за героев, а в любом общественном месте с незнакомцем могут внезапно заплакать, просто потому что он вспомнил что-то грустное. Но многие учатся с этим жить и даже превращают это в профессию. Одни становятся психотерапевтами, потому что чувствуют клиента глубже слов. Другие – музыкантами, передавая звуки то, что другие не могут выразить. А третьи – работают животными. Собака не говорит, но я знаю, когда ей страшно, потому что мне тоже». В Японии даже есть клубы поддержки для таких людей. Они встречаются в тихих комнатах, где можно просто быть без маски. «Там никто не спрашивает, как дела, потому что все и так знают», — говорит одна участница. Интересно, что ученые считают, гиперэмпатия может быть связана с высокой активностью зеркальных нейронов, тех самых клеток, которые помогают нам понимать других. Только у этих людей они работают как усилитель звука без регулятора. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А как бы вы поступили, если могли чувствовать все вокруг?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Радио номер один на Чукотке. Радио «Пурга».

Хорошо. Ну, а действительно будет, если верить, делать, быть в хорошем настроении. Кстати, обязательно делайте именно так. Ну, будьте в хорошем настроении. А если его нет, давайте ловите и ищите. Ведь его можно найти совершенно неожиданно в любой ситуации, абсолютно в любом месте. И делать так постоянно. Ну, а мы пожелаем удачи в поисках и скажем, что это очень важно. Да, друзья, можно даже заражать этим своих близких. К примеру, замечательный способ есть, написав сообщение с приветом или поздравлением. На все тот же номер 924-789-2222. Я уверен, что после подобного мы это обязательно зачитаем. Станет намного лучше кому-то, кто это получит. Да хоть все чукотки сразу. Можно сказать пару приятных.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

мой, дом остался мой в океане пенных далей. Растворю печаль твою.

Да, жуки и разлюбила. Понятное дело, песня про расставание, разочарование и все хорошее когда-то заканчивается. Примерно так. Но на самом деле не все. Некоторое хорошее не заканчивается до самого конца, а может быть и даже после, и все будет нормально. Самое главное, не думать только лишь о плохом. Немного оптимизма в жизни вообще не повредит, ведь с ним намного проще шагать. Да и в целом, иногда только с ним и получается. Потому не забываем об этом. Кружечка или, может быть, стакан всегда наполовину полон. А после... После уже будет намного лучше. Сейчас будет Madonna Music, немного G-Hope и территории мужчин. Ведь там рассказывают интересное. Послушаем.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Выбор мужской сумки базируется на главном правиле. Она должна быть ровно того же размера, что и ее функционал. Нет смысла носить с собой громоздкую сумку «Тоут», если единственным наполнением станет тонкая канцелярская папка, в которой лежат три бумажных листа. И наоборот, если носишь с собой тренировочную форму, клади ее в объемную спортивную сумку, а не пытайся втиснуть в деловой портфель. Если не боишься новаторских идей, можешь купить себе для работы деловой клатч. Когда-то он был женским аксессуаром, а теперь дошел и до нас. Мужской клатч стал своеобразным заменой барсетки. Он неплохо сочетается с деловой одеждой. А еще тебе точно не помешает так называемая сумка почтальона. Классические модели выполнены из кожи. Главное тут не переборщить с декоративными деталями. Сумка через плечо должна быть практичной, а не с кучей карманов и логотипов. Ну и наконец вернемся к пресловутому портфелю. Куда же деловому человеку без него? Сюда можно уместить все, что пригодится в будни. Ноутбук, документы, книги и даже обед в контейнере, если носишь еду на работу из дома.
0: Территория мужчин.
1: Нужно ли есть перед тренировкой? Как ни странно, этот вопрос до сих пор для многих остается открытым. С одной стороны, на голодный желудок заниматься не стоит. Пониженный уровень сахара в крови непременно снизит потенциал. А с другой, тренироваться с полным животом – то еще испытание. Есть мужчины, которые могут за час до похода в спортзал съесть полноценный обед и упражняться на славу. А другие едят за 3-4 часа до тренировки, чтобы пища успела худо-бедно перевариться. Одним словом, этот момент сугубо индивидуален, так что прислушайся к организму. Небольшой перекус на 300 килокалорий можно позволить себе и за час до занятия. Если близится ударная тренировка, надо добавить в меню углеводов. Никто не говорит, что перед тренировкой срочно нужно умять тарелку пельменей. А вот стакан сока или несколько фруктов будут в самый раз.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В регионе определили основные условия предстоящей путины. Для представителей коренных народов установили 3 дня лова в неделю – пятницу, субботу и воскресенье. Если в эти дни будет шторм, их разрешат перенести. Еще одно решение – увеличить расходы на научные исследования. 1-го за сезон кита добыла территориально-соседская община «Сиреники». Морзверобои начали охоту вчера около полудня, а к вечеру доставили добычу к берегу. Там провели обряд благодарения и раздали мясо сельчанам. В Билибино обновляют автобусный парк. Городское автопредприятие получило новый ПАЗ «Вектор Next» от компании «Базовые металлы». Сейчас автобус оформляют, ставят на учет и готовят к установке тахографа и ГЛОНАСС. Выпустить его на линию планируют к зиме. Молодые ветеринары из Благовещенска завершили практику в муниципальном округе Эгвикенот. За 36 дней они побывали в 6 бригадах и увидели, как устроена жизнь кочевых хозяйств на Чукотке. Студенты помогали ветеринарам в работе с оленями и пастушьими собаками. Драматический театр имени Олега Куваева получил статус государственного учреждения. Так он сможет укрепить материальную базу, привлечь специалистов и выпускать большие премьеры. В ДДТ «Анадыря» пройдут соревнования по плаванию среди взрослых. В феврале там набрали 2 взрослые команды по 10 человек в каждой. 22 мая они смогут показать, чему научились. И на этом пока все. Через час в эфире прозвучит выпуск новостей на чукотском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.

самолеты Юлия Савичева и настоящая магия ожиданий, может, способов его сократить, ну и куча мечтаний с вопросами, а что если, наверное, каждый хоть раз, наверное, каждый год думал, а что если волшебным образом мы сможем отматывать время, дабы не ждать очень долго. Но если чего-то прям очень сильно хочется, и оно точно не сейчас к нам попадет, и придется подождать, ну, хотя бы месяц. Но таких вот возможностей нету, а самолеты максимум помогут просто преодолеть большое расстояние за очень маленький промежуток времени. Надеюсь, что они вам только в этом и будут помогать. Ну, а еще лучше, пускай ни до кого не придется добираться так далеко и долго. С вами также Радио Пурга, и мы тоже уже здесь, потому не придется пользоваться авиакомпаниями. Надо воспользоваться услугами в этот раз уже Мото и его музыкального капкана, в который мы пойдем добровольно, ушами, душой, и больно не будет.

0: Минутка здоровья.
1: Назван возраст, когда спорт критически важен для защиты от деменции. Риск деменции значительно снижается, даже если начать заниматься спортом после 40 или 60 лет. К такому выводу пришли исследователи Бостонского университета, когда проанализировали данные многолетнего исследования сердца. В работу включили данные более 4000 участников, за которыми наблюдали на протяжении более 70 лет. Ученые также учитывали интенсивность физических нагрузок. Выяснилось, что в среднем возрасте наибольшую пользу для мозга приносят умеренные и интенсивные тренировки, например, быстрая ходьба, езда на велосипеде, бег или пеший туризм. Анализ также показал, что наиболее выраженный защитный эффект для мозга наблюдается у людей, которые ведут активный образ жизни в возрасте от 45 до 64 лет. В этой группе риск развития деменции оказался на 41% ниже по сравнению с малоподвижными людьми. У тех, кто начал активно двигаться после 65 лет, риск был ниже уже на 45%. При этом ученые не обнаружили заметной связи между физической активностью в молодом возрасте 26-44 года и снижением вероятности деменции. Особый интерес представляют результаты среди людей с геномом APOE4, самым сильным генетическим фактором риска болезни Альцгеймера. В среднем возрасте физическая активность не снижала риск заболевания у таких участников, однако после 65 лет она уменьшала его примерно на 66%, отметили ученые.
0: Минутка здоровья.

Да, это звери. И все, что тебя касается, все начинается. Да и в целом это хорошо, когда что-то начинается. Ведь новое всегда круто. Да и начинать читать сначала уже старые добрые книги, которые тебе однажды понравились, тоже хорошо. Ведь есть такая вещь, как второй взгляд. Когда заранее что-то знаешь, много открывается с другой стороны. Ну а теперь уже о Ольге Серябкиной. Ведь у нее тоже есть чем нас удивить. Быть может, уже слышали, но сейчас. Но так будет больше, наверное.

0: Знаете ли вы?
1: Фонофобия – это страх перед громкими звуками или шумом. Люди с этой фобией могут испытывать тревогу или панические атаки при столкновении с громкими звуками, такими как гром, фейерверки или даже музыка.
0: Теперь буду знать.

Да, это был Кэлвин Харрис, Джесси Рейс и океан. На самом деле, океан чувств, которые испытывают герои песни. Но вот у самого Кэлвина Харриса, к примеру, океан побольше. Но не чувств, а дел на этот год. Ведь у него есть куча обязанностей, как минимум, в плане концертной деятельности, которую он проводит в этом году. И только на этой неделе у него будет концерт в Лас-Вегасе, потом еще раз после Дании, Испании, Италии, Лондона, Великобритании. Куча, целая гора. Ну и к тому же он у нас молодец. Недавно, именно 8 мая, выпустил совместный трек с вокалисткой Джейзи Satisfy. Так что, можно сказать, он старается на все 300%, а может быть даже на 3000. Пожелаем ему удачи, крепких нервов и поменьше джетлага, дабы у него все получалось на ура. Ну а прямо сейчас моя Мишель и Доус, они прямо здесь и сейчас уже давно все записали, и оно само летает, ведь это песня про пташку.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, пальцем здесь хоть который помнишь, ты говорил, на нем гнался, а он не напинил кур. Чукот как ровер, а ты уйму выселинет, мани венрачер гета туру минет сам. Не рекли кин минет кин ровер, а чукот как инга мани венратен гался над пур, оракаве уйо тевир, а тмак от яна га туру минет сетим. Минкре на нем гнался урк департаментай по соцполитике. Нингет сосинет эрмета округа кена юра туру мингет атан перевир атлимнеор манивен ратирит хликин мальсинен тысяч тем. Эура раманивен ратен ngak кисиилит кул эскалти маса ура крыгна нилхинет рус аунрит организация утим. Анкаек венарев сатиргат Чукотка тэрэмкэн гэт мутинэл хэкэм. Гатин маум гошэн ат региона кэм. Ангин генан мусау сэнэм хангиви кинаумакэн вэкэм. Такасипор анинэнсэс эн округа ка Ярослав Мамонов. Округа тэратьёл кэлтэ мэсэнгсэкэн нирэклэкэн мэнгиткэн тысяч тэтон надсэс мэткатэн кэмэм. Мрохлэкэн амгроткэн вэлкэвэлэм. Инэрев сэл урит единый морской оператора Росатом. Там Арктика, Анкана, Амай, Иненейма, Урит, Авайванам, Намета, Минка, Уинга, Атвосен, ВТМ, Минкре, Нанамгасаурка, Департаментай по промполитике, Кимит, Атратьёль, Хальтенграк, Тысяч тонн от мыкок Туркине, Гейнезин, Атксиккин, Пальфунты, Контейнер, Те, Москва, и по Владивостоке, Те, Нантин, Маурка, Натинен, Атрайоне, Те, Синеткина, Те, Гисиуса. Ройер эн утеверингет сенерельпур эркнет мания аргет мроксикин тысяч те путевкан газет на нанавтым. Геним кеусинетам, мани венратиргетам, минкре нанмгасауркет правительства и по регионам. Сита манилпур эргет нымкекинет кликин кирсинкин тысяч тем. Геним кеусинет юннио кермете Чукотка кина Владислав Кузнецовна. Кези треперингет от тюлькаутауни ты яраус эн росаун ред организация Аксимнеур МФЦ Усимам. Танкасы есет ко портал гп госуслуги. Ройер акель Тисьос Кальтейн, Кунне Кесит, Кухнет, Нене, Нетенг, Амап, Манитрес, Хиргакен, Кесит, Нкам, Тепенинен, Округак, Наманис, Порахен, От Путев, Кангас, От Мунене, Нероир, Отенг, Амроир, От Микрогин, Нетвахен, От Аквикис, От Нене, Нет. Билибинок нерен туртвоуна те усико усорватам. Ураэс ареусатэс ата минкре нанамгасаур каттапанисэнэс ат информагентство Чукоткам. Уивнамнам кина тасананг предприятия гаторку усорвангасэн нотагаймас антос эп базовые металлы. Нханэн мэс ниракавку усорвор нотагаймас антос энрхаве уйом. Нка танхон гатва ngрокхэкин нир амэсэнэн ураэс ата иура торку усорвор накас Сей патер канат нентен мыс аухэ нараям гонгэнэм. Саасанр онг окэм. Тепенинэн билибин окэм. Нэнг охэ натэ. Тэсанан гэпэм. Минкрэма амхэн ашон мюсирэт кэнэт войвэнэмнэм еквэн камарэн атвак онвэтэн аасэн та кэнат. Нэнг канай бэтэ плэткур кэн. Атау.

0: Да, это Анастасия Кашурникова наперекор всем холодам в начале нового часа на волнах радио «Пурга». Ведь правда, несмотря на все морозы, суровые, поистине суровые погодные условия, Чукотка максимально прекрасна. И ведь в любом случае, там, где есть что-то, может быть, сложное, может быть, непреодолимое, есть что-то очень красивое, во что достаточно легко влюбиться, и тут работает именно это правило. Поэтому говорим спасибо и летим дальше. О Чукотке можно говорить вечно, но времени у нас не так много. Потому Крис Янг, черно-белый цвет, немного Милки, Just the Way You Are, не учу ученого, Accent Кайли и Иванушки International в качестве десерта в первой четверти этого часа.
1: И золото добывается веселее. Радио «Пурга».

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Рыба ворует светящиеся белки у своей добычи. Японские ученые выяснили, что небольшая тропическая рыба, карликовый чистильщик, не умеет светиться сама по себе. Вместо выработки собственных ферментов она позаимствовала их у рачков, которыми питается. Это подтверждает редко встречающуюся в природе стратегию выживания. Исследовательская группа из университета Тохоку, Япония, представила доказательства необычной биологической адаптации. С помощью высококачественного полногеномного секвенирования они изучили ДНК карликового чистильщика, который обитает у Тихоокеанского побережья. Эти 7-сантиметровые создания часто встречаются в домашних аквариумах и известны своей способностью излучать синее свечение. Анализ показал, что в геноме рыбы полностью отсутствует ген, отвечающий за производство люциферазы – фермента, необходимого для биолюминесценции. Вместо того, чтобы синтезировать светящиеся молекулы самостоятельно, организм извлекает их из съеденных морских светлячков. Ученые не нашли следов горизонтального переноса генов от добычи к хищнику, что подтверждает отсутствие собственного генетического плана свечения. Это явление в науке называют клептопротеинизмом, редкой формой клептобиологии, при которой функциональные белки заимствуются у других организмов и сохраняются активными. До сих пор у исследователей оставались сомнения, не приобрела ли рыба нужный ген через эволюцию, но новые данные сняли все вопросы. Научная работа открывает возможности для изучения того, как белки могут усваиваться и оставаться рабочими в чужом теле, что в перспективе может создать инновационные системы доставки лекарств ПРОС через рот.
0: Не учи ученого.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня приготовим вьетнамский суп фобо с говядиной, лапшой и зеленью. В классическом варианте добавляют рисовую лапшу, но я готовлю не только с ней. Можно добавить собу или фунчозу. В любом случае, получается очень вкусно. Я думаю, что главная роль в супе отводится бульону. Он должен быть крепким, наваристым, прозрачным и пряным. Подготовим следующие ингредиенты. Кусок говядины на кости, 0,5 кг мякоти говядины, 1 упаковка рисовой лапши, 1 лайм, 100 мл рыбного соуса, корень имбиря, гвоздику, бадьян, зелень кинзы, зеленый лук, мяту, перец чили и черный перец горошком. Как готовим? Кусок говядины на кости кладем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь. Доводим до кипения, варим несколько минут. Далее бульон необходимо слить, а мясо залить новой водой и варить 2 часа. По прошествии этого времени вынимаем мясо из кастрюли, а в бульон кладем мякоть говядины, очищенный имбирь, черный душистый перец, бадьян и гвоздику. Также на этом этапе добавляем рыбный соус. Варим еще 1 час. За несколько минут до конца варки солим. Готовый бульон необходимо процедить. Теперь готовим лапшу на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке. В дальнейшем она дойдет уже в тарелке, когда мы зальем ее горячим бульоном. Отварную говядину нарезаем тонкими ломтиками. Кинзу, мяту и зеленый лук хорошо моем и измельчаем. Перец чили нарезаем тонкими колечками. Все готово, и можно переходить к сборке супа. В бульонницу кладем лапшу и говядину. Заливаем все горячим бульоном. Сверху посыпаем нарезанной зеленью и колечками перца чили. Подаем с долькой лайма. Суп фобо удобно есть деревянными палочками и ложкой. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире.
0: Сели, поели!

Это Стас Пьеха и волшебные подарки, где дарят все. Закаты, планеты, луны и многое другое. Но, конечно, в эквиваленте впечатлений. Таким образом, можно подарить хоть целую вселенную. Через телескоп тоже подарок. Ну и в целом, надо ценить не сам подарок, а того, кто его делает. Ведь он старается, придумывает и делает это все очень романтично. Так что да, это как с тем маленьким цветочком. Папа лучший, ведь он смог все это достать. Ну а теперь о другом, о том, что будет уже завтра, когда посветлеет это солнышко, чего надо всем и пожелать. Побольше солнечных приятных дней, ну и сил, чтобы все это прочувствовать и увидеть. Прямо сейчас с вами прощаюсь. Пока-пока. Всего крутого.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Как вы думаете, а можно ли заразиться болезнями через одежду из секонд-хенда? Исследования показывают, что бактерии на хлопковых тканях выживают до 90 дней, а на полиэстере вообще до 200, особенно если одежда хранится во влажных условиях. Однако современные санитарные стандарты во многих странах требуют обязательной дезинфекции вещей перед их поступлением в продажу. Это значительно снижает вероятность заражения. Тем не менее, дополнительная обработка купленной одежды вообще не помешает. Перед использованием рекомендуется стирать вещи при высокой температуре, добавляя антисептические средства, а также тщательно проглаживать их утюгом. Это убивает любые потенциально опасные организмы. Риски, связанные с секонд-хендом, на самом деле минимальны.

0: полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. В Москве состоялась публичная премьера нового, как бы российского кроссовера Юмо 5, который похож на китайца и напичкан сервисами Яндекса. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Новый российский автобренд Юмо дебютировал в феврале текущего года. Пока в портфолио марки входит только один автомобиль под индексом 5, который представляет собой небольшой электрический кроссовер. Сборка налажена на заводе «Москвич», а технологическим партнером проекта выступил «Яндекс». В первую очередь новинка предназначена для работы в каршеринге и такси. И, кстати, первые автомобили уже доступны в некоторых сервисах. Главным конкурентом Юмо 5 в этом сегменте станет настоящий российский долгострой, знаменитый хэтчбэк «Атом», который пока так и не увидел серийного воплощения.
0: Дорожный монстр.
1: Во внешности электрического кроссовера безошибочно угадывается китайская модель Aeon Y Plus от концерна GAC, которую некоторое время назад привозили к нам по схеме параллельного импорта. Главной фишкой в экстерьере модели стали стильные светодиодные фары необычной формы. Также автомобиль получил пластиковый обвес колесных арок, рейлинги на крыше, боковые зеркала с повторителями поворотов, люк на крыше и объединение в один блок фонари. Главное место на передней панели электрокара занимает большой сенсорный дисплей мультимедийной системы. Еще один небольшой экран выполняет функцию приборной панели. На центральной консоли Юмо 5 разместились беспроводная зарядка и два подстаканника. Важный плюс новинки – просторный задний ряд, где можно разместиться даже с большим комфортом, чем в некоторых более габаритных кроссоверах. Правда, своей зоны климат-контроля тут нет, а порт зарядки для пассажиров только один. Объем багажного отделения у машины 405 литров.
0: Под капотом.
1: Юмо 5 оборудован одним электромотором мощностью 204 лошадиные силы, привод только передний. Разгон до сотни занимает у кроссовера 8,7 секунды, а запаса хода по паспорту хватает на 430 километров пути. Быстрая зарядка батареи с 20 до 80% занимает около 30 минут. Юмо 5 просто напичкан различными сервисами Яндекса, включая даже онлайн-кинотеатр. Кроме этого, в отличие от своего китайского собрата, новинка получила полный набор подогревов. Также в опциональный набор входят камеры кругового обзора, климат-контроль, парктроники и электроприводы водительского кресла. На неофициальном сайте Юмо на данный момент пятерку оценили в 2,5 миллиона рублей. Первыми покупателями кроссовера станут таксопарки и сервисы каршеринга. Когда модель появится в свободной продаже и через чью дилерскую сеть будет реализовываться, пока неизвестно. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

бесконечности одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Порой, чтобы добиться качественного увлажнения кожи, мы щедро наносим крем на лицо слой за слоем. Для себя, любимой, ничего не жалко. Однако косметологи нас предостерегают. Больше не всегда означает лучше. Избыток крема может сыграть злую шутку. Вместо увлажнения вы получите лишь кожные проблемы. Не зря косметологи призывают нас снимать излишки средства салфеткой. Если они остаются на коже, смешиваясь с жиром и загрязнениями окружающей среды, они забивают поры и образуют плотные пробки. Ну и это еще не все. Макияж, нанесенный поверх толстого слоя крема, быстро смазывается, растекается и собирается в складки. Так что помните, для увлажнения кожи лица достаточно крема размером с горошинку. И еще один момент. Свойства вашего средства удвоятся, если наносить его на чуть влажную кожу. Так что не забывайте протирать лицо тоником. Если раньше свободно сидящие вещи было принято комбинировать с облегающими, то в этом сезоне про это правило можно забыть. Подобное отныне притягивает подобное. Поэтому лучшая пара для огромного пальто – широкие брюки. Только прошу вас, не пытайтесь повторить это самостоятельно. Тренды трендами, но о здравом смысле забывать не стоит. Единственное, с чем можно согласиться – это объемные шапки. Столичные модницы полюбили такие головные уборы еще прошлой зимой. Прошел год, и подобные аксессуары показали многие зарубежные дизайнеры. В таких шапках, во-первых, очень тепло, а во-вторых, заполучить ее проще простого. Попросите бабушку связать, только пряжи ей принесите самую пушистую и какого-нибудь нежного цвета – бирюза, розовый или бледно-оранжевый.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Не спи, а то замерзнешь. Радио Бурка.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Нет.

0: могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сидишь.

Недалеко от села Хатырка, в устье реки, стоит большой камень, на котором каждое лето собирается птичий базар. По легенде, чукчи долгое время поклонялись этой скале, приносили к ее подножию оленей в качестве жертвоприношения. Говорят, если посмотреть в Евражичью нору, то и сейчас в ней можно увидеть рога оленя. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: конечно же, вы.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурга.
2: Ярко звезды светили.

Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рукопожатия до переплетения судьбы. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим в социальной сети. Время

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Железный Арни – кумир миллионов подростков 90-х. Да у меня постер с его фото лет 5 висел над кроватью. Собственно, он и сейчас остается для меня примером силы духа и крепости характера. А если физическая форма Шварценеггера в его солидные годы вызывает у тебя жгучую зависть в твои 30, вот тебе несколько воодушевляющих фактов. Бодибилдингом Шварценеггер начал заниматься аж с 15 лет. Он был настолько хилым, что мать даже кормила его пивом со сметаной, чтобы он хоть немного набрал вес. И вот в 21 он переезжает из Австрии в Америку, о которой мечтал с 10 лет, и покоряет ее. Арни стал самым молодым за всю историю мистером вселенной. Кстати, многие свои титулы старина выиграл благодаря собственной смекалке. Например, в 72-м на конкурсе «Мистер Олимпия» Арни заранее побеспокоился, чтобы конкурсный зал оформили в темных тонах. Его главный соперник, темнокожий культурист Серджио Олива, практически слился с декорациями, и Арни взял первый приз. Ну и, наконец, Шварценеггер еще и ухитрился стать миллионером в 30 лет. Параллельно с актерской карьерой получил экономическое образование и сколотил состояние с помощью удачных финансовых операций и вложений. Одним словом, живой пример того, что, качая мышцы, не стоит забывать о прокачке мозга.
0: Территория мужчин.
1: Шорты – это вещь, которая в детстве воспринималась как само собой разумеющаяся. А вот сейчас часто вызывает у тебя массу вопросов и терзаний. Причина простая – длина. Но при этом никаких универсальных советов тут быть не может. Надо мерить. А вот с бермудами ошибиться практически невозможно. Их идеальная длина – 3 дюйма выше колена. Перевожу в сантиметры. Примерно 7,5. Можешь использовать эти данные как точку отсчета. Классические бермуды цвета хэки всегда смотрятся уместно. А вот про шорты в клетку на ладонь ниже колена забудь, как про страшный сон. Несмотря на их необъяснимую популярность, это полный провал в стиле. Еще одна зыбкая зона – серферские пляжные шорты. Многие почему-то носят их в пределах города. А что, ткань хорошая, длина приличная, но помни, они уместны только на пляже или в курортной зоне, а вот в городе носить такое моветон, вне зависимости от погоды.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

космосе, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Знаете ли вы?
1: Круглая форма крышки люка имеет несколько практических преимуществ. Во-первых, такая крышка не может провалиться в люк, независимо от того, как она будет размещена. Даже если ее вставить в отверстие, она не пройдет через него. Это связано с тем, что диаметр круглой крышки всегда меньше или равен диаметру люка. Кроме того, их легче катить и перемещать, что упрощает их установку и обслуживание.
0: Теперь буду знать.

0: солнце.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет. С вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Когда мы собираемся провести вечер с подружками, то и закуски на столе хочется, чтобы были соответствующие женским настроениям. Легкие, нежные и необычные. Сегодня я предлагаю вам два рецепта простых салатов, которые идеальны для девчачьей вечеринки. Надевайте фартуки, будем готовить. Для первого салата нам понадобится руккола, апельсин, вареная свекла, кедровые орехи и дижонская горчица. Свеклу и апельсин нарезаем кубиком, соединяем с остальными ингредиентами, немного посолим и добавим сыр фета и хорошо перемешаем. Для второго салата возьмем салатный микс с рукколой в составе, спелую грушу, сыр с плесенью или мягкий творожный сыр, кедровые орехи и бальзамический соус. Мелко нарезанную грушу соединим с листьями. Сыр с плесенью необходимо накрошить прямо в салатник. А если возьмете творожный сыр, то с помощью чайной ложки добавьте его в салат небольшими кусочками. Полейте бальзамическим соусом и посыпьте кедровыми орешками. Готово! Можно дегустировать! Такие салаты придутся по вкусу и вам, и вашим подружкам. При этом не нанесут ущерба вашей фигуре. Приятного вам аппетита, готовьте с удовольствием и до встречи на кухне.
0: Сели, поели.
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

листочка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у калитки.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Сегодня беременность можно подтвердить простым тестом за пару минут, но еще столетия назад все было гораздо сложнее. Для этого использовали не полоски с реагентами, а живых животных, чаще всего кроликов. В начале 20 века ученые выяснили, что в организме беременной женщины повышается уровень гормона хорионического гонадотропина. Тогда женщине брали кровь, вводили ее в организм самки кролика и через несколько дней животное вскрывали. Если у животного начиналась овуляция и изменились яичники, это означало, что женщина действительно ждет ребенка. Кроме кроликов, для тестов использовали и других животных, ну, например, мышей или лягушек. В 30-х годах прошлого столетия африканская шпорцевая лягушка стала настоящей, ну, скажем так, звездой медицины. Ей вводили женскую урину, и если лягушка откладывала икру, значит, беременность подтверждалась. К счастью, этот способ был не смертельным, ведь лягушка выживала и могла использоваться повторно. Территория

там, попавших в любовную сеть. Теперь он решил соблазнить последнюю женщину смерть, и смерть расстегнет свой корсаж.

0: Даже курить.
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: знаете ли вы?
1: Яблоки невозможно утопить в воде, потому что они состоят из воздуха на 25%. Это связано с тем, что клеточные стенки фрукта содержат множество маленьких полостей, которые заполняют воздух. Когда яблоко помещается в воду, его плотность оказывается ниже, и оно всплывает. Этот факт также объясняет, почему яблоки так популярны в кулинарии и как закуски. Они легкие, хрустящие и освежающие.
0: Теперь буду знать.

Северный, Иркайпея, Шмидта. В разные года мыс на севере Чукотки имел разные названия. Но поселок городского типа, который находится на нем, всегда был и остается назван в честь географа и математика Отто Юлиевича Шмидта. И хотя жителей в поселке мыс Шмидта всего несколько человек, все они могут слушать радио «Пурга» на волне 101.6 FM. На Чукотке 6 часов.

0: Минутка здоровья.
1: Ученые рассказали, вредно ли сидеть, скрестив ноги. Врачи и физиотерапевты развеяли популярный миф о вреде сидения со скрещенными ногами. Они доказали, что эта поза не вызывает варикозное расширение вен и не разрушает суставы. Главной проблемой для здоровья является не само положение тела, а длительное нахождение в одной статической позе без движения, рассказали ученые Сиднейского технологического университета. С самого детства люди постоянно слышат строгие предупреждения о том, что сидеть нога на ногу категорически вредно. Традиционно эту привычку связывают с риском непоправимо испортить осанку, износить коленные суставы или спровоцировать проблемы с кровообращением. Однако анализ имеющихся научных и клинических данных показал, что для подавляющего большинства здоровых людей эти опасения абсолютно беспочвенны. Медики отмечают, что этот глубоко укоренившийся миф во многом проистекает из устаревших культурных представлений об идеальной позе. В прошлом сидение с прямой спиной и ровными ногами считалось признаком хорошего воспитания и строгой дисциплины, что со временем ошибочно трансформировалось в непреложный медицинский факт. Современная наука давно отказалась от концепции единственно верной идеальной осанки, которая якобы защищает от всех болезней. Что касается потенциального вреда для спины, бедер или коленей, то человеческие суставы от природы приспособлены выдерживать колоссальные нагрузки. При ходьбе по лестнице, беге или подъеме тяжестей опорно-двигательный аппарат справляется с силами, многократно превышающими легкое напряжение от скрещенных ног. Кратковременное изменение угла наклона суставов в кресле не способно спровоцировать артрит или какое-либо долгосрочное структурное разрушение. Распространенное мнение о том, что такая излюбленная поза вызывает варикоз, также не нашло строгого научного подтверждения. Варикозное расширение возникает из-за ослабления венозных клапанов и чаще всего связано с генетикой, возрастом, ожирением или многочасовой тяжелой работой стоя. Хотя закидывание одной ноги на другую может кратковременно изменить локальный кровоток, это физически не является первопричиной развития хронического заболевания. Специалисты подчеркивают, что ключом к здоровью позвоночника и кровеносных сосудов является не постоянный поиск идеального положения, а регулярное разнообразие движений. Любое, даже самое анатомически правильное положение тела неизбежно вызовет дискомфорт, если сохранять его неподвижно на протяжении нескольких часов. Онемение или легкое покалывание – это лишь естественный сигнал организма о том, что позу пора сменить и немного размяться.
0: Минутка здоровья.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как находить время? Записывайте каждую минуту, на что именно вы ее тратите. Так вы сразу увидите, сколько времени уходит впустую и поймете, куда его направить с реальной пользой.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

нет, но вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не водятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Мам, а мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: 5-9 brown eyes.
1: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это мир наизнанку. Профессии, о которых вы не подозревали.
2: Представьте, вы идете под зонтом и вдруг слышите не капли дождя, а лягушачье кваканье прямо на вашей кепке. Вы поднимаете глаза и видите, как с неба падают рыбы. Не метафорически, а по-настоящему. Мокрые, живые и немного растерянные. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про те редкие, но настоящие моменты, когда небо устраивает зоопарк на вынос. Речь о феномене под названием «дождь из животных». Да, и это реально. В разные времена и в разных странах, от Австралии до Бразилии, от США до Японии, люди находили после грозы на улицах живых лягушек, рыб и даже червей и медуз, упавших с неба. Как такое возможно? Ученые считают, что виноваты водяные смерчи. Они поднимают в воздух тонны воды вместе с обитателями и уносят за десятки километров. Потом, когда вихрь слабеет, все это высыпается обратно на землю, как странный и мокрый подарок от природы. В 23-м году в Индии после ливня жители одного города насчитали более 500 живых рыб на дорогах. А в 1947-м в Луизиане с неба упали лягушки, и они прыгали еще целый час. А в Японии однажды нашли на полях медуз. И да, животные часто выживают. Рыбы, если падают в лужи или пруды, а лягушки почти всегда. Однажды в Норвегии мальчик собрал упавших лягушек в ведро и отнес к озеру. Конечно, раньше такие события считали знамениями. Если дождь из рыб, то это к урожаю. Если из лягушек, то это к переменам. А если упали птицы, то это к буре. А сегодня мы знаем, что это не магия. Это метеорология с сюрпризом. Но все равно, когда ты видишь, как с неба падает окунь, хочется остановиться, поднять его аккуратно и сказать: «Ну что, друг, сегодня не твой день для полетов». Это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А если бы вы оказались под таким дождем, то стали бы ловить рыб в ведро?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?
3: Пусть всегда будет солнце. Радио «Пурга».

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Поскольку кроссовки в наше время давно вышли за пределы спортзалов и тренировочных площадок, их носят, как говорят, и в пир, и в мир. Однако при всей универсальности обуви она очень часто выглядит абсолютно неуместно. И тут самое время вспомнить старую добрую поговорку про то, что во всем хороша мера и, конечно, грамотные сочетания. Во-первых, не забывай, что кроссовки не туфли, они ни в коем случае не должны сливаться по цвету с брюками. И желательно, чтобы они не повторяли цвета куртки, рубашки или пиджака. Исключение составляют лишь белые кроссовки и белая футболка. Это допустимо. Еще один момент. Форма подошвы определяет ширину брюк. С кроссовками и кедами с плоской подошвой лучше всего смотрятся прямые джинсы полноценной длины. А вот с более спортивным и современным вариантом уместнее выглядят узкие укороченные джинсы. С широкими они будут смотреться чересчур массивно. Ну и, наконец, эксперименты с цветом шнурков годятся лишь для подростков. В остальных случаях это будет выглядеть нелепо.
0: Территория мужчин.
1: Про то, что на тренировке нужно нагружать мышцы до отказа, сказано не раз, и новички, твердо усвоив постулат, готовы уже на первом занятии буквально умереть под штангой. Однако не все так однозначно. Далеко не всем по силам выдерживать такой режим. Причем даже не физически, психологически. Не всегда мы переполнены энергией, чтобы выплеснуть ее в зале. Иногда и мотивация на нуле, и настроение плохое. И тут появляется соблазн пропустить тренировку. Все равно же я не смогу выложиться на все 100, чего время терять понапрасну. И вот так можно откладывать свою идеальную тренировку бесконечно долго. На самом деле тебе на пользу пойдет любая нагрузка, пусть и далеко не на пределе возможностей. Ты можешь сделать только кардио или же упражнения, которые никогда раньше не делал, для разнообразия. Одним словом, не будь узколобым и не превращай каждый сеанс тренинга в полный трэш. И тогда не надоест качаться еще много лет.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: непонятная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
2: 13 мая 1918 года. Советский Союз.
4: Итак, товарищи, мы собрались, чтобы решить проблему поиска продовольствия. Пока мы занимались нашими революционными делами, еда кончилась.
5: Надо сплотить ряды и заявить империалистам.
4: Это хорошо, но это не поможет.
5: А может, дать еще пару залпов из «Авроры», а? И еще раз взять зимний?
4: Очень революционно, но не то.
5: Эх, чудаки, работать надо.
4: Что? Кто это?
5: Да, я вот засеял поле, хлеба сейчас вдоволь. Опять же, куры, утки, хозяйство. Работать надо.
4: А вы, товарищ, вообще из каких будете?
5: Мы? Мы вестимы, мы крестьяне.
4: Ах, крестьяне! Тогда так и запишем.
2: После этого исторического собрания 13 мая 1918 года советскому наркоману...
5: Извините, я просто слишком как-то уж...
2: Советскому наркомату продовольствия были предоставлены чрезвычайные полномочия для реквизиции продуктов у крестьян.
6: Принцип «взять все и поделить» вновь оказался действенным.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня среда, 13 мая, в студии Олег Кравченко. Доброе утро. Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым отметил позитивные тенденции в российской экономике, несмотря на спад в первом квартале. По словам министра, за три года рост ВВП в реальном выражении достиг 10%, в марте – 1,8%. Реальные зарплаты выросли на 8%, и эта динамика по прогнозам сохранится. Решетников подчеркнул циклический характер развития. После периода подъема наступает фаза стабилизации и структурной перестройки. Россия удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности, опираясь на собственные силы. Инфляция на 4 мая составила 5,5%, ожидается ее замедление до целевых 4%. Роспотребнадзор совместно с пограничной службой России усилил пропускной контроль на границе. Меры предприняты для недопущения завоза в страну хантавируса Андес, который вызвал заболевание на круизном лайнере MV Кондиус. В ведомстве сообщили, что для оценки и минимизации рисков используется автоматизированная система «Периметр». Там уточнили, что в России известен вариант вируса, вызывающий геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. По данным Роспотребнадзора, с начала года вспышек не зафиксировано, ситуация стабильная, контролируемая, регистрируются лишь спорадические случаи, что не отклоняется от обычной картины заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре отметили, что переносчиком хантавируса Андес является карликовый рисовый хомяк. Климат России для него неприемлем, это снижает риск его появления в стране. Произведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину. Первый испытательный пуск этой ракеты стационарного базирования состоялся в апреле 2022 года с космодрома Плесецк. Минобороны отметили, что «Сармат» способен гарантированно преодолевать любые системы противоракетной обороны, является самой мощной ракетой в мире и с наибольшей дальностью поражения целей. Разработчик подчеркнул, что она укрепит боевой потенциал вооруженных сил России на 40-50 лет. «Сармат» придет на смену ракетной системе «Воевода». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил позицию Владимира Путина относительно возможной встречи с Владимиром Зеленским. По словам Пескова, глава российского государства готов вести переговоры в Москве в любое время, а встреча в другом месте имеет смысл только для окончательного завершения конфликта, чтобы поставить точку. Однако перед этим, подчеркнул Песков, необходимо проделать значительную домашнюю работу. И в завершении выпуска. В Казахстане внедряют искусственный интеллект в сельское хозяйство. Тестируется цифровая платформа для отслеживания посевной кампании в реальном времени, анализа данных с полей и прогнозирования урожайности. Пилотная платформа уже позволяет оперативно получать информацию о структуре посевов, объемах и ходе весенне-полевых работ. По словам премьер-министра Олжаса Бектенова, цифровые инструменты должны применяться на всех этапах аграрного производства, от планирования до реализации продукции. Он также добавил, что необходимо масштабировать успешные примеры использования искусственного интеллекта в сельхозпроизводстве. И на этом пока все. Хорошего всем дня. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Отмороженное утро на волнах радио Пурга начинается. И с вами у микрофона Наташа Ковалева.
1: И Иван Семиклетов.
0: И вчера мы с Наташей такие умные вообще в эфире. Вот это вот все, конечно, чтобы отдохнуть после тяжелого рабочего дня, нужно придерживаться режима. Спать надо ложиться пораньше. Вообще 8 часов крепкого сна. Получилось?
1: Нет.
0: Вот-вот, я про то же.
1: Вот я все-таки думаю, что нужно просто это делать регулярно. Все дело в том, что с первого раза не всегда все получается. Поэтому
0: а как
1: нужно...
0: со второго получится?
1: Ну, я думаю, вот верю, что со второго, но я не знаю, как там пойдет. Да. Поэтому, как бы, хотелось лечь пораньше спать, конечно же. Но вот почему-то организм настолько перестроен к тому, что ты постоянно сидишь в телефоне и не засыпает. И начинаешь какие-то мысли там гонять, что вот это в голове мозговые какие-то процессы начинаются. Пытаешься себя остановить, не получается. В общем, так что, друзья, надо как-то, да,
0: надо с этим что-то делать,
1: себя потому контролировать.
0: Что точно так же. Лег пораньше, все убрал, но лежишь такой, вот прям в голове вот такой.
1: Да.
0: Может быть, мы что-нибудь замутим эдакое.
1: И знаешь, такие безумные мысли просто. Думаешь, вот утром это вообще гениально. Вот этот мозг, который уже весь день пережил, да, и начинает такие гениальные вот просто идеи выдавать, а потом утром просыпаешь, думаешь, ну что за бред вообще.
0: Самое классное у меня вчера было, это в 12-15 ночи уже. Я лежу, и мозг такой, пойдем молока попьем.
1: А ты что, пьешь молоко?
0: Обожаю вообще.
1: Серьезно?
0: Да.
1: По ночам? Вот, и когда изжога, я его только в этот случай
0: пью. По ночам, я просто в этот момент мозг мой захотел его. Я пошел, просто глоток сделал такой, он удовлетворительный, теперь можешь идти спать.
1: И уснул?
0: Нет, конечно. Там другие идеи гениальные начали.
1: Там уже другое, да.
0: Очень надеемся, что вы легли все-таки пораньше, что вы выспались, и сейчас вы такие, готовы горы свернуть. Но для этого нужно сначала проснуться, одеться, умыться, вкусно позатракать и не опоздать на работу. Ну, а если вы уже задумываетесь над тем, ну, что ж такое одеть, чтобы, ну, красиво было и не холодно, мы расскажем вам прогноз погоды.
2: Погода на радио Пурга.
0: Билибино сегодня плюс 2, плюс 4, малооблачно, без осадков.
1: В Анюйске плюс 13, плюс 16, малооблачно, осадков не будет.
0: В Певеке 0, плюс 2, переменная облачность, без осадков.
1: На Ионе минус 1, минус 4, облачно, осадков не будет.
0: В Эквикиноте минус 1, плюс 2, ясно, без осадков.
1: В Биллингсе минус 6, минус 9, малооблачно, без осадков.
0: В Марково минус 1, плюс 1, значительная облачность, без осадков.
1: В Беринговском 0, минус 2, пасмурно, местами слабый снег.
0: В Проведение 0, плюс 2, пасмурно, местами слабый снег.
1: В Лаврентии минус 1, минус 3, облачно, без осадков.
0: В Анадыре малооблачно, осадков не будет. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха минус 1, минус 3.

0: Тема дня.
1: Друзья, у нас сегодня такая очень тривиальная тема. Ну, все с ней сталкивались так или иначе. И вот это, самое главное, сталкивались в самый неподходящий момент. Согласись?
2: Да.
1: Вот когда мы просыпаем, понимаем, что ну, мы опоздали так сильно. Но вот что через 3 минуты надо быть на работе. И вроде бы, как будто бы, вы понимаете, сейчас я быстро оденусь, бегу с жвачку, закину, вот это все нормально будет. Но именно в этот момент предательская молния где-нибудь на ширинке или на куртке такая... И заживало все.
2: И все.
1: Или липучка вот эта, которая раньше работала, она такая, что-то... И все, и не работает.
2: И не застегивается.
1: Пуговицы? Нет. А одежда нужна именно эта. И вот я задумался, а есть ли какая-то вот универсальная застежка вообще? Застежка всех застежек.
2: Самая удобная, самая быстрая, самая-самая.
1: Да? Вот что это такое?
2: Ну, что-то удобное должно быть, да?
1: Я сначала подумал, а может быть, это веревочка? Ну, просто шнурок. Ну, завязал и пошел.
2: Но шнурки, это для обуви хороши только.
1: Не, ну, что, иногда на шнурках где-то еще. Да. Я видел и кофты, они такие тоже на шнуровке есть. Так что много тоже одежды. Но они тоже, ну, концы пушатся. Иногда ты завяжешь, а знаешь, вот этот бант слетит, и получается узел, и все.
2: И
1: все. Тебе надо как-то это развязать. Так вот, сегодня мы развязываем этот узел недопонимания. И пытаемся узнать, какая из застежек на одежде самая классная, самая удобная, лучшая из лучших. А какая, ну, бесит вот прям, не могу. Вот.
2: А у тебя есть рейтинг вот этих вот застежек? Что для тебя самое удобное?
1: Ну, все-таки? Вот я думаю, мы в течение утра сегодня этот рейтинг...
2: Ты сегодня хочешь разобраться.
1: И составим. И твой узнаем, и мой узнаем, и, надеюсь, узнаем рейтинг наших слушателей. Поэтому заходите в наш телеграм-канал «Пурга Радио». Там уже есть пост с темой дня. Ждем ваши комментарии. Какая застежка самая классная, какая отвратительная, а может быть, у вас есть интересные истории, связанные с ними. Присоединяйтесь.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Гороскоп. Овны. Первая половина дня начнется с рассеянности и страха, но чувство долго заставит взять себя в руки. Придется собраться перед важной задачей или стрессовой ситуацией. К вечеру ответственность и дисциплина помогут все наверстать.
1: Тельцы, будьте особенно внимательны к стратегическим вопросам и скрытым сигналам. Есть риск не заметить чужую двойную игру. Удаленка и работа через посредников усиливает иллюзии. Оценивайте картину целиком, чтобы не упустить главное.
0: Близнецы. Ограничения и рамки сегодня работают на вас. Хотя поначалу кажутся помехой, они отсекают лишнее и направляют энергию в конструктивное русло. Примите это как заботу судьбы, она бережет ваши силы.
1: Раки. Обстоятельства напомнят о дисциплине и иерархии и профессиональных обязанностях. Возможен разговор с руководством, дедлайн или необходимость отчитаться. Не поддавайтесь идеализму и чрезмерным амбициям.
0: Львы. Спокойно следите намеченному плану. Следуйте намеченному плану. Он верен, даже если в деталях возникнут сомнения. Не торопитесь там, где цель не достигается быстро. Терпение и вера в приоритеты приведут к успеху. Главное, не сбиваться с профессионального курса.
1: Девы. Освободитесь от внутреннего критика, требующего идеальности. Признайте право на ошибку как необходимый элемент роста. Вечером займитесь простым делом, которое вернет вам чувство контроля над жизнью.
0: Весы. Могут всплыть вопросы доверия и скрытых потребностей. Не пытайтесь сгладить углы там, где нужен честный разговор. Ваша потребность в гармонии не должна удовлетворяться за счет подавления собственных чувств. Главная тема дня – баланс между «мы» и «я».
1: Скорпионы. Проверяйте каждую цифру в договорах. Сегодня деньги ошибок не прощают. Карьерная хватка поможет перехватить интересный проект у коллег. Будьте дипломатичны с семьей, и это подарит вам эмоциональный комфорт.
0: Стрельцы. Рутина сегодня кажется тягостной. Это сигнал, что вам не хватает смысла в повседневных делах. Найдите творческий подход к обыденным задачам, превратив их в ритуал. Ваша задача – научиться находить свободу внутри дисциплины.
1: Козероги. Энергия дня благоприятствует самовыражению и радости в простых вещах. Отпустите серьезность. Позвольте своему внутреннему ребенку поиграть или заняться тем, что не приносит немедленной пользы. Помните, продуктивность не единственный критерий успеха.
0: Водолеи. В центре внимания дом и внутреннее чувство безопасности. Возможно переосмысление семейных сценариев. Не форсируйте социальную активность, если чувствуете истощение. Создайте вокруг себя пространство, которое питает вас, а не вытягивает силы.
1: Рыбы. Общение сегодня требует ясности и конкретики. Отделяйте свои фантазии от реальных фактов. Окружающие ждут четких ответов, поэтому не уходите в туманные формулировки. Ваша эмпатия – дар, но не позволяйте чужим историям затапливать ваш внутренний мир.
2: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Главное, застегнула, а тут что у меня во все стороны торчит, это
1: абсолютно
0: не имеет значения.
1: Не важно.
0: Но как будто бы мне это не мешает абсолютно, потому что же не продувает. А еще, знаешь, я посмотрела кое-какие новости и нашла то, что сейчас сделали одна, как бы китайская, вроде бы как компания, пуговицы, которые можно через Bluetooth настраивать цвет, и они будут подстраиваться под цвет, допустим, твоей одежды. Ты в телефоне скачиваешь специальное приложение.
1: Так.
0: И вот, допустим, у тебя там сегодня настроение там пуговичное, оранжевое, делаешь себе оранжевые пуговички. Можешь себе, в общем, разный узор. А еще эти пуговицы могут показывать там температуру воздуха, там еще какие-то, ну, такие, знаешь, небольшие параметры, которые вот помещаются в этом дисплее.
1: Под дождем не ходить, а то током дернет оно вам.
0: Не знаю, насколько это удобно и практично, но вот такая интересная вещь.
1: Эффектно.

0: Если вы успели и позавтракать, и умыться, и даже погладить, может быть, вещи свои надеть, и уже вышли из дома на работу, можно смело, как в песне «Ей-ей-ей, я все успел». Чтобы не опоздать ни в коем случае.
1: Потому что время-то уже близится к 9 часам, и, скорее всего, что вы уже вот-вот либо на подходе, либо уже на работе.
0: Да, 8:50, если быть точнее, уже показывают наши студийные часы. Если где-то недалеко работа, можно прогуляться. Такой легкий... Весенний морозец,
1: да,
0: сегодня.
1: Но у меня сегодня вот какой-то такой вайб был, что как будто бы вот лето уже близко. Я не знаю, как я это почувствовал. То ли солнце стало теплее, вот сейчас,
0: да,
1: то ли ветер,
0: да,
1: не такой.
0: Да, я холодный. Когда лед на луже ломал ногой, да, сегодня, у меня было точно такое же ощущение.
1: Ну почему? Зачем ты все испортил? Все-таки я считаю, что все равно, ну, в любом случае, уже погода поднимается все выше, поэтому мы ждем лето. Я,
0: да,
1: жду, по крайней мере, наше чукотское лето,
0: но
1: и радуюсь этому.
0: Ну, осталось, на самом деле, 18 дней,
1: да,
0: до июня.
1: Совсем немного осталось, и там
0: но
1: уже
0: на ближайшую
1: скоро
0: неделю
1: позеленеет.
0: Плюсовых температур в Анадыре не сильно ощущается.
1: Ну, в ближайшую неделю не ощущается, но в ближайший месяц все равно уже будет.
0: Плюс 30, шарахнет.
1: Да. Но бывает же иногда такое,
0: как
1: что мы можем
0: пальмы
1: погреться.
0: Вырастут.
1: И
0: а
1: будем
0: потом
1: рады.
0: Мы как проснемся?
1: И как пойдем опять на работу?
0: Это да. Так что, друзья, на работу не опаздывайте. Услышимся мы в следующем часе. Отправляемся мы именно туда.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. Чукотка восстановила десятки зданий и сетей в Новолуганском. Как сообщили в правительстве региона, за 3 года здесь привели в порядок десятки жилых домов и коммунальных объектов. Округ взял шефство над поселком в 2023 году. Сначала рабочие отремонтировали крыши 6 многоквартирных домов. Затем объем помощи вырос. В 2024 году в поселке восстановили 9 трансформаторных подстанций, проложили 6,5 километров электросетей, привели в порядок очистные сооружения, насосную станцию и построили новую фильтровальную станцию. В этом году вместо 13 запланированных работ завершили 25. Специалисты отремонтировали крыши еще 20 домов, установили 2 подстанции, начали капитальный ремонт амбулатории и здания сельсовета. Сейчас продолжаются работы на 3 объектах. Их планируют завершить до конца года. В Анадыре пройдут соревнования для взрослых по плаванию. Они состоятся в стенах Дворца детского творчества 22 мая. Как рассказала тренер по плаванию Яна Багунова, состязания организуют завершение плавательного сезона.
2: Плавательный сезон подходит к концу, и поэтому решили организовать соревнования для взрослых. Это станет важным этапом для нас. Мы зафиксируем первый результат и определим отправную точку для дальнейшего роста и развития. Приглашаю всех желающих принять участие. Соревнования – это отличная возможность проверить свои силы, с пользой провести время, отвлечься от рабочей рутины и зарядиться позитивными эмоциями. На данный момент нам уже поступило 12 заявок. Нам нужно еще хотя бы 8 спортсменов, поэтому давайте сделаем эти соревнования масштабными, запоминающимися. Обратите внимание, что для участия нужна медицинская справка и страховка. Буду рада увидеть вас на соревнованиях. До встречи в бассейне.
1: Добавлю, в феврале во Дворце детского творчества набрали 2 взрослые команды по плаванию по 10 человек каждой. Занятия проходят 2 раза в неделю по вечерам, и теперь спортсмены смогут показать, чему научились. Заявки от желающих принять участие в соревнованиях по плаванию принимаются до дня их проведения 22 мая. Победителей наградят медалями. В минувший вторник над Оренбургской областью средства противовоздушной обороны отразили атаку 9 беспилотников, в результате чего повреждены несколько зданий в областном центре. Губернатор Евгений Солнцев в своем телеграм-канале сообщил, что от фрагментов сбитых дронов пострадали школа и детский сад рядом с жилым домом, где выбиты стекла, пострадавших нет. Он также заявил, что на время ремонта обучение в школе будет дистанционным, а родителям дошколят предложат время на другое учреждение. Ранее губернатор информировал о повреждении кровли многоквартирного жилого дома, откуда эвакуировали жильцов. Мэр Оренбурга Альберт Юмадилов уточнил, что ремонт потребуется в 3 квартирах. И в завершение выпуска. Российские энергокомпании могут принять участие в строительстве ГЭС и солнечных электростанций в Того. Об этом сообщили в Минэнерго по итогам переговоров Сергея Цивилева с министром экономики Тогалесской республики. Стороны также обсудили совместные проекты в нефтегазе, геологоразведке и кибербезопасности. Первое заседание Межправкомиссии России и Того планируется до конца года, а летом в страну направят российскую бизнес-миссию. Кроме того, Россия готовит меморандумы о сотрудничестве в сфере транспорта, готова наращивать поставки сельхозпродукции и удобрений. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Отмороженное утро на волнах радио Пурга продолжается. 9.07 на часах, студийных, рабочий день у большинства уже стартанул. Ого, 9.08, уже время летит незаметно.
1: Вообще быстро, так что кто пришел на работу, тот уже, скорее всего, включился в рабочий процесс или, конечно, только пытается ожить на рабочем месте. Разные категории людей.
0: Сначала нужно не то, чтобы включиться, а подключиться к эфиру радио Пурга.
1: Так я же и практикую. Вот,
0: да.
1: Вот этот момент.
0: День сразу легче станет.
1: Да, да. Пришел, сначала освоился, посмотрел на свое кресло.
0: Освоился, да? Ты уже 20 лет работаешь на одном рабочем месте, но каждый раз надо
1: освоиться. Каждый раз, как первый раз на самом деле. А потом уже постепенно включаешься уже в рабочий режим.
0: Да, ну и, конечно же, когда вы подключились, мы будем вас будить, бодрить, веселить. Мы, это Наташа Ковалева.
1: И Иван Семиклетов.
0: Говорим каждому из вас доброе утро! Просыпайтесь, бодритесь, участвуйте в викторинах уже в этом часе. Мы пообсуждаем новости, конечно же. Я хочу прочитать комментарий,
1: давай,
0: который нам
1: давай
0: прислал
1: же.
0: Олег. Я напоминаю, что мы сегодня обсуждаем застежки на одежде. Самые классные, удобные, либо же ненавистные, которого ты видишь, у тебя глаз трясется. Слушайте, ужас какой. И Олег нам написал: шнурки ненавижу. Еще не встречал таких, которые бы не развязывались постоянно. Зато, когда надо завязать, регулярно узлы затягиваются. Может, конечно, я просто не научился их завязывать. В идеале лучше без какой-либо застежки. Аккуратные резиночки в нужных местах.
1: А вот, кстати, знаешь, я заметила, если шнурок круглый, он развязывается. Ну, вот
0: да,
1: бывает форма круглая.
0: Да, 100%.
1: Для чего их вставляют в обувь, я не понимаю.
0: Для красоты.
1: Для красоты. Но он, вот еще, знаешь, с каким-то покрытием. Бывает такой блестящий, кругленький такой,
0: да,
1: вот шнурочек. А плоские, вот которые в кроссовках,
0: нет,
1: они не развязываются. Вот почему нельзя? Ну да, скорее всего, круглые они больше для классической обуви, а плоские для кроссовок. Поэтому...
0: Да, туфли. Вот часто туфли идут с круглыми шнурками, а кроссовки с плоскими. Хотя круглые в кроссовках тоже есть. Вот я нахожу плоские, просто вот тряпочные вот эти, как,
1: да,
0: как их назвать,
1: самые,
0: не знаю,
1: простые.
0: Да, самые простые. Вот их завязал, не туго, и все, я их даже не развязываю никогда. Есть ложка, есть пальцы большие, как минимум, и пошел. Но, опять же, иногда ты пытаешься их развязать, а они в узел. Вот как так, сразу оп, в узел.
1: Они быстро схватываются, потому что даже за счет того, что они плоские, из какого вот такого материала мягкого сделаны, который быстро можно в узел хорошо стянуть, и потом, ну, ножницы есть, и другие штуки на всякий случай должны быть.
0: А вот по поводу резинок, Олег написал нам, на самом деле, да, очень часто сейчас там на тех же маркетплейсах я смотрю, вот не знаю, как в женской одежде, в мужской одежде очень много штанов и джинсов стало на резинках.
1: Да сейчас вообще повсеместно, на самом деле, везде все на резинках. И в детской одежде мне очень радует, что появились резинки вот эти вот, которые не нужно там нигде ничего завязывать, просто надел и все, и забыл.
0: Удобно.
1: Очень.
0: Вообще, безусловно.
1: Да.
0: Но, как я говорил, я вот сколько анализировал, все равно минусы найти можно. Ты же не знаешь тугость этой самой резинки. И очень часто ты надеваешь, а она передавливает. И вот к концу рабочего дня ты эти самые штаны снимаешь, а у тебя вот эта полоса красная вот такая, вот, знаешь, ну, передавила, ноги черные.
1: Долго ты терпишь, на самом деле.
0: Конечно, с работы уйти нельзя.
1: Давление там сразу поднимается.
0: Да, да. Но нет, это, конечно, все шутки-шутки, но правда, иногда передавливает, когда особенно сидишь неудобно. С другой стороны, ремень же делает то же самое.
1: А ремень еще вот эта бляшка мешает, знаешь. Вот я не знаю, раньше мода была вот на такие огромные бляхи.
0: У меня была такая.
1: Если живот не плоский, то он вываливается прямо на эту бляху. И потом там такая вот прям выемка образуется. Тоже не очень удобно.
0: Ну, не нашли мы пока идеально, не нашли, но, может, благодаря вам и найдем. Комментарии еще есть, мы обязательно к ним вернемся и их прочитаем, потому что пришло время прочитать еще одну важную информацию к началу часа. Это, конечно же, прогноз погоды.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня плюс 2, плюс 4, малооблачно и без осадков.
0: По-прежнему лето в Анюйске плюс 13, плюс 16, малооблачно, без осадков.
1: В Певеке 0, плюс 2, переменная облачность, без осадков.
0: На Ионе минус 1, минус 4, облачно, без осадков.
1: В Эквикиноте минус 1, плюс 2, и ясно, осадков не будет.
0: В Биллингсе минус 6, минус 9, малооблачно, без осадков.
1: В Марково минус 1, плюс 1, значительная облачность, осадков не ожидается.
0: В Берингском 0, минус 2, пасмурно, местами слабый снег.
1: В Проведение 0, плюс 2, пасмурно, местами слабый снег.
0: В Лаврентии минус 1, минус 3, облачно, без осадков.
1: В Анадыре малооблачно, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха минус 1, минус 3.

0: вот овь сани летом, а телегу с утра.
1: Сегодня новость подготовил я и для тебя, и для наших слушателей, которые хочется обсудить. Это, конечно, вообще смех сквозь слезы, потому что человеку не повезло. И вот что делать в его случае, я не знаю. Может быть, у тебя какие-то мысли будут. Дело в том, что россиянин подал в суд на лошадей.
2: Что они ему сделали?
1: Обвинив их в том, что они повредили его машину. Но дело он проиграл. А теперь подробности. Житель Вологодской области отдыхал с семьей на пляже и оставил машину на берегу, а сам с женой и детьми перебрался на пляж напротив. На лодке они прибыли, красивый, хороший пляж, просто до туда доехать нельзя. Ну и все, пока они там плюхались, купались, ели шашлыки и вообще наслаждались этой жизнью, в какой-то момент машину окружил табун лошадей, которые лизали машину и хлестали ее хвостами, пока хозяин не завел двигатель. То есть он увидел через речку, такой, ага.
2: Решил отпугнуть таким,
1: да,
2: способом.
1: Да, завел, побибикал, они убежали. Позже автовладелец насчитал на лакокрасочном покрытии множество царапин. Сумму ремонта капота, бампера, зеркал и фар он оценил 169 129 рублей. Обратился к участковому, а затем подал иск на конезавод, которому принадлежали эти лошади. Однако дело с треском проиграл. Судья решил провести экспертизу. Ну, не просто поверить на слово, а такой, ну окей, хорошо.
2: Проверим, насколько же
1: могли. Пригнали
2: могли...
1: этот автомобиль на то же место. Выпустили лошадей на то же место. Но лошади к машине подходить отказались. Они обходили ее стороной, и судья сказал, вы все врете мне.
2: Слушай,
1: вы там где-то
2: себе
1: по кустам своим гоняете, лошади ни при чем. И в итоге долг взыскали самого автомобилиста за судебные издержки.
2: Это вот какой же следственный эксперимент нужно было провести, да, чтобы доказать? Ага. Опять-таки...
1: Ну, опять же, ну, это же лошади.
2: Конечно,
1: такие, они вчера
2: они
1: хотели,
2: сегодня захотели тебе там что-то испортить, сегодня нет. И странное, на самом деле, такое решение. И опять, когда ты начал читать, ты сказал, что он оценил ущерб, а как он? Он должен, наверное, скорее всего, на экспертизу? Или он,
1: ну,
2: там,
1: да,
2: такой,
1: конечно.
2: Ага, тут, наверное, 160
1: это
2: тысяч.
1: Это царапина на пятеру.
2: Да-да-да, сейчас мы тут калькулятор. Ну, это я там где-то поцарапался, но добавлю, пожалуй, в этот счет, знаешь. Очень, да, такой вопрос на самом деле. Интересно, как он вообще регламентируется, вот эти вот все моменты, когда животное может что-то испортить. Потому что, ладно бы, если стояли камеры видеонаблюдения,
1: да,
2: было бы понятно.
1: Да, как доказать, что именно это животное именно
2: испортило. А не сам,
1: испортило.
2: Да, испортил, чтобы тебе потом еще компенсировали. Поэтому нужен... А, слушай, а регистратора там еще у него не было?
1: Ну, видимо, не было.
2: Вот, поэтому нужно еще и, конечно же, регистратор на всякий случай иметь, чтобы потом доказать, если действительно.
1: Ну, регистратор, он вперед снимает, а лошади сзади твою машину кусают и облизывают.
2: Опять-таки, да, значит, с двух сторон. На самом деле, очень интересный такой момент.
1: Говорю, смех сквозь слезы. И смешно, ситуация очень комичная, на самом деле. А с другой стороны, если это все правда, мужчину очень жалко, потому
2: сколько
1: что...
2: Сколько таких случаев бывает?
1: Казалось бы, ну, с другой стороны, это же все животные. Ну, ты приедешь туда, и птицы у тебя сверху...
2: На птиц тоже в суд подают, потому что какого черта они гадят, знаешь, сверху.
1: Да. Экспертиза. А сегодня птицы никак не обращают внимания на вашу машину.
2: Просто, да, у них сегодня там у машины цвет не тот, возможно. Кстати, был еще вот, когда вот этот эксперимент происходил, возможно же, может быть, лошади как-то и на цвет реагируют.
1: Может быть.
2: Поэтому вот вопрос.
1: Может, там в багажнике морковка лежала, они просто забыли с собой на пикник ее забрать.
2: А лошадки пытались ее вылезать, просто эту морковку вылезать из багажника. Поэтому, да.
1: Вот ты бы в такой ситуации что бы делала?
2: Вот я, скорее всего, в суд бы вряд ли бы, конечно, подала. Подумала
1: я бы, тоже,
2: сама оставила
1: всего.
2: Автомобиль в таком месте, где возможно, да. Все равно же ты знаешь, что там где-то лошади могут пастись. Все равно же ты не просто так машину оставляешь, а должен в безопасности оставить. Хотя бы, может, накрыть чем-то. Каким-то.
1: Я вообще, в принципе, в таких, если я ничего не могу сделать в ситуации, я ее отпускаю. И я бы, скорее всего, принял это, ну что ж. Ну вот так произошло, так случилось. Это то же самое обвинять, что дерево во время шторма упало на твою машину. Никто же не знал, что он будет и что он упадет. Ну, ну,
2: страховка
1: такое
2: есть на это. Нужно страховать все случаи, как
1: но
2: оказалось.
1: Но на такой случай, Наташа, я не знаю, что должно случиться.

0: Музыкальный беспредел на волнах Радио Пурга стартует прямо сейчас. Наташа эту викторину не выиграла.
1: Ну, потому что почему-то изначально это сложно, но когда ты потом уже слышишь ответ, ты думаешь, да действительно очень сильно похоже. Почему вот сразу эта мысль не возникла?
0: Надеюсь, что у вас не возникнет проблем. Но если возникнут, ну что ж, викторина правда может показаться сложной. Мы будем слушать отрывок из песни. Я вот честно говорю, взял исходник, вот как он есть в оригинале, кусочек текста, но попросил спеть этот текст искусственный интеллект.
1: А
0: вот
1: как он спел?
0: С той интонацией, да, которую он сам понимает, вот, с теми паузами, которые искусственный интеллект решил расставить в этих словах, но текст исходный. И вот мы с вами слушаем, вспоминаем, кто исполняет оригинал, как называется эта песня. И пишем нам на номер Telegram или Max 924-789-2222. И первый правильно ответивший получает сегодня подарок. А вот сейчас, внимание, песня!
2: Ring ding ding da ba ba ring ba ba bam ba broomba w h wa what's going on on?
0: Вот и все.
1: Вот сейчас она прозвучала, и мне кажется, ну это так сильно похоже на оригинал.
0: Давай послушаем еще раз, после чего будем ждать ваши ответы. О, не то. Не то мы с вами будем слушать. Это мы будем слушать тот, кто ответит верно, а теперь песня. Ring ding ding da ba ba ring ba ba bam ba broomba w h wa what's going on on? Все? Я думаю, кто догадался, тот уже молодец и пишет нам правильный ответ. Напомню еще раз, номер 924-789-2222, Telegram или Max, первый правильно ответивший получит подарок.

0: Ну что, мы до последнего думали, что у нас не будет победителя, потому что ответы были, но правильного не было. Кто-то писал, что это мистер Скэтман с песней «I'm a Scatman». Нет, это не она. Кто-то писал нам, что это «Оп-оп-оп-оп-оп-оп» «Гангнам Стайл». И это тоже не она. А вот Артур нам написал абсолютно верно. И мы сейчас послушаем правильный ответ. И нет, давай сначала послушаем вопрос.
1: Давай,
0: еще
1: давай,
0: раз.
1: What's going on?
0: И на самом деле не так много песен, где что-то абсолютно что-то непонятное. Было, да. А вот теперь правильный ответ.
2: What's going on?
1: Сразу да. Хочется танцевать очень
0: конечно,
1: сильно.
0: Конечно, это же Аксель Ф с треком Crazy Frog, который и вот все прочее.
1: А вот если сейчас опять включить, то уже сразу же будет понятно, да. Что это за мелодия.
0: Да, абсолютно верно. И Артур у нас догадался. Ему отправляется сообщение, где и как он может забрать свой подарок. Ну, а всем вам за участие, за ответы верные и неверные, абсолютно неважно. Мы все равно любим, что вы нам пишете, что угадываете. И поэтому аплодисменты вам. Вы большие-большие молодцы. И песню послушали и угадали. Вот нам сейчас пишут. А, да, точно.
1: Вот, я и говорю, когда ты первый раз слышишь, непонятно. Вот уже со второго раза, и когда накладываешь музыку, что все понятно.

0: А мы продолжаем читать ваши комментарии под постом в нашем телеграм-канале. Напоминаю, что мы сегодня ищем самую удобную и неудобную, в том числе, застежку на одежде в мире.
1: Самую удобную и самую неудобную.
0: Да. Вот что вам нравится, что раздражает больше всего? Если Олега и Шнурки мы уже прочитали и поняли, и много где согласились, то вот Дмитрий нам пишет: а я как раз эти липучки ненавижу. Сколько вещей ими испортил. Сплошные зацепки на самом видном месте от них. И там уже реакции пошли.
1: Действительно же неудобно. Они же все время что-то рвут, вот эти вот именно крючочки, которые на липучках. Они обязательно. Но если это такая, скажем, нежная ткань рядом расположена, то да, действительно.
0: Это вот они как раз день рождения сегодня празднуют, застежки липучкой.
1: И, кстати, у меня есть, ну, то, что не новость, а небольшое такое. Откуда вообще появились липучки, ты знаешь? Оказывается.
0: Нет.
1: А вот я так и знала, что ты не знаешь, поэтому я чуть-чуть приготовилась.
0: Чего вообще... принижаешь меня? Я не понял. Я только знал, что ты не знаешь.
1: Вообще ее придумал инженер Жорж де Местраль. Он ее, ну, собственно, официально зарегистрировал именно 13 мая. А как она появилась? А абсолютно случайно, как и многие такие, скажем, гениальные вещи.
0: Почему со мной случайно ничего не случается такого, чтобы я взял, запатентовал и стал миллионером?
1: Вот. Он как-то гулял со своей собакой, и когда возвращался домой, увидел, что на его одежде очень много таких вот, скажем, липучек в виде колючек, именно растительные.
0: Колючки, липучки,
1: да,
0: мы их так и называли.
1: А он был ученым, у него был микроскоп, и он решил посмотреть, из чего же состоит данная колючка. Увидел, что там есть крючочечки вот такие мелкие.
0: Я все понял.
1: Да.
0: Я все понял, почему он, а не я. Потому что это же, помимо того, что с тобой случайно должно произойти, ты еще должен быть ученым.
1: Еще, да, должен быть ученым, у тебя должен быть микроскоп, и еще, как минимум, ты должен быть еще суперумным.
0: Какие-то навыки, да.
1: И вот знаешь, как бы, хотя идея пришла случайно, но вот вся вот этот процесс разработки у него занял аж 10 лет. Потому что, да, потому что не было еще в то время, это было на минуточку,
0: да,
1: таких вот тканей, которые могли сделать вот эти крючки. И потом, когда он уже это изобрел, он, собственно, и запатентовал данный продукт.
0: Я, кстати, в восторге был, когда первый раз под, ну, не микроскопом, а лупой посмотрел эту самую липучку, потому что, когда ты маленький, ты, ну... залепил и побежал, и все. А потом в какой-то момент вот сидит, нечем заняться дома. Вот это вот отклеил, такой, ну-ка, что там? И говорю, правда, вот этим очень много маленьких крючков, а на другой стороне, знаешь, вот такая, как борода.
1: Да.
0: И ты такой, ого, вот оно как работает.
1: Кажется, так просто, да? А вот сколько еще потребовалось времени для...
0: И вот здесь я с Дмитрием соглашусь, действительно, особенно это часто бывает, когда такие липучки где-нибудь на рюкзаках, например, или рукава заклеивают ими, и ты надеваешь какую-нибудь новую футболку, которая такая очень нежная по консистенции, назовем это так. И вот ты накидываешь на себя этот рюкзак, либо надеваешь эту куртку, и все. И вот она затягивает, она прям затяжки.
1: А очень жесткие, да.
0: Кидывать.
1: Их сразу видно, их ничем не скроешь. Вот эта вот бахрома сразу начинает торчать со всех сторон. И еще бывает очень часто же на кроссовках вот эти вот тоже такие застежки, перемычки. Вот. А кто, допустим, раньше какая-то мода была, капроновые колготки и кроссовки были вот с этими застежками. И все, если это попадет, то до свидания.
0: А еще же... То ли эти сдираются крючочки, становится, то ли вот эта вот борода, я как ее назвать, не знаю, за что они цепляются, тоже начинают распушаться, и они уже, ну, не такие функциональные, как раньше.
1: Да, поэтому их надо менять, тоже. К сожалению.
0: И плюсы, и минусы здесь есть, пока что универсальное мы ничего не нашли.

Село Амгуэма уникально тем, что это единственное поселение Восточной Чукотки, которое находится в глубине материка. Все остальные расположились на побережье. В Амгуэме хорошо слышно радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке обновят загородный лагерь для детей. В Билибинском районе реконструируют лагерь «Молодая гвардия». Это единственный на Чукотке загородный лагерь с круглосуточным пребыванием детей. Как сообщила начальник департамента образования и науки Арина Байкова, до конца года там построят новый жилой корпус на 49 мест и спортивную площадку. В новом корпусе будут жилые комнаты, зона отдыха, душевые, санузлы и комната вожатого. Рядом появится спортивная площадка с тренажерами, турниками и зоной для игр. Все работы планируют закончить до конца года. После этого лагерь сможет принимать до 160 детей за одну смену. На реконструкцию выделили больше 90 миллионов рублей из окружного и федерального бюджетов. Из-за стройки этим летом лагерь не откроется. Смены для школьников проведут в Билибино на базе кружков Центра дополнительного образования и трудовых отрядов. На Чукотке открылась традиционная охота на китов. Первую добычу сезона взяла территориально-соседская община «Сиреники». Как рассказал ее председатель Валерий Кавауге, морзверобои начали охоту на морского гиганта вчера около полудня.
2: 11 мая в планах было выходить в 7 утра, но мы решили с берега смотреть. И в районе 11:15 увидели фонтан и вышли. С запада на восток шел. В это время сразу вышли. И где-то через полтора часа загарпунил Кавауги Игорь. Вот этот кит нас увел далеко, он большой был, 13,5 метров. Обряды сделали, кусочки. Но когда разрешение пришло, мы вырвались еще на прошлой неделе уйти на кита. У нас просто волна поднялась. Мы все это время ждали, когда волна стихнет. 10 числа вышли первый раз. Мы видели, 10 числа просто ветер поднял. Мы вернулись обратно, а в 11 числа было получше погода.
1: В Ассоциации коренных народов Чукотки сообщили, что разрешение на промысел удалось оформить заранее, поэтому общины начали сезон без задержек. На этот год выданы квоты на 135 серых и 2 гренландских китов. Все документы уже переданы в поселение. Напомню, в России такой промысел разрешен только коренным народам Чукотки для сохранения их традиционного образа жизни. Для прибрежных поселков это еще и вопрос продовольствия. Китовое мясо остается важным продуктом в суровых северных условиях. Владимир Путин в докладе главы Минэкономразвития Максима Решетникова обратил особое внимание на функционирование маркетплейсов. Он отметил, что ведется работа над отказом от практик скидок за счет малого бизнеса, выставляющего товары на платформах. Решетников подтвердил, что это самая болезненная точка, но платформы уже убедили. Ломать маркетинговые стратегии малого бизнеса, даже предоставляя скидку за свой счет, неправильно. По его словам, сам бизнес считает такой подход неверным. И завершение выпуска. Президент Лаоса подарил России 2 слонят. Как сообщило посольство в республике, сейчас они находятся на карантине в пригороде Вьентьяна. Посол России Сергей Жесткий посетил площадку вместе с главой Минсельхоза Лаоса. Самок зовут «Удача» и «Сахар». Решение о подарке было принято в июле прошлого года в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: отмороженное утро, и именно этим мы и занимаемся здесь, не даем вам скучать. Наташа Ковалева
1: и Иван Смеглетов.
0: Сегодня мы обсуждаем тему такую, довольно близкую к телу.
1: Очень близкую, и для кого-то удобную, для кого-то неудобную. Сегодня у нас тема застежек. Какая же застежка самая удобная? Как вы считаете, дорогие наши слушатели? И к нам, конечно же, пришли ваши комментарии, и вот один из них. Анна нам написала: шнурки – самая неудобная вещь в обуви. Многие детские ботинки я заменила на резиновые, что не нужно завязывать. Особенно шнурки прям не люблю на детских ботинках в межсезонье. Если развязались, то еще и грязные, и это действительно так. Это вообще вот это вот, идешь, вот эта вся грязь на этом шнурке остается. И приходится это все либо протирать, либо стирать. Ну, очень неудобно.
0: Ой,
1: особенно в детской обуви.
0: Нравится, не про шнурки, сейчас говорю, вообще, в принципе, тенденция, что когда ты заказываешь обувь, тебе в комплект кладут несколько шнурков, еще и разного цвета. Ну, то есть, возможно, это та модель обуви, которую я покупаю, марка обуви. Там мне всегда белые шнурки, по-моему, по умолчанию идут, потом еще каких-то других цветов, комплект шнурков еще есть. То есть, если ты заморал, порвал, распушились, ты можешь менять. Но менять шнурки я так ненавижу. Боже мой, ты же вот, ну, ты это все проденешь, потом вытягиваешь, а они разного размера у тебя. Такой, да как я же их центровал?
1: А потому что надо заранее их выравнивать.
0: Так я заранее.
1: А еще же, слушай, еще же разные способы есть вот этой шнуровки кроссовок.
0: Да.
1: Потому что бывает обычный вот этот крест-накрест, а еще же бывает как-то полосками там шнуры, что они очень красиво смотрятся, но они не затягиваются. Вот ты раз завязал, и все, и больше у тебя нет шансов куда-то их расширить или наоборот.
0: Я однажды так заморочился и вот полез в интернет, нашел вот эти методы плетения шнурков. Прикольно, но некоторые не рассчитаны на ту длину шнурка, которая идет в комплекте, потому что там же, ну, как-то финтибоберно вот это вот все перекручиваешь. И у меня, ну, две дырки пустые сломались. Я такой, ну нет, не пойдет. Я расшнуровывал все заново.
1: Ну, как бы, если заморочиться, если специально заказать какие-то длинные шнурки, то можно, но это действительно смотрится красиво. Опять-таки, кому это нужно, ну, тот пускай этим занимается.
0: А еще по поводу шнурков. У меня отец до 18 лет жил в Казахстане. И когда что-то со штанами у меня приключалось, обычно с джинсами, там пуговица отлетит, молния перестанет работать. Он такой: сын, казахский ремень. Я такой: папа, что это такое? Я не знаю. Говорит: иди сюда. Из каких-нибудь там ненужных кроссовок, которые не носим, вытаскивает шнурок. Берет две ближайшие петельки к ширинке, вот так вот провязывает, затягивает. Ну, я такой: все, беги, играй.
1: И все прекрасно, ничего не свалится.
0: Да. Мама-то где-то ходит, она же не может зашить, а отец зашивать тебе никогда ничего не будет.
1: Очень удобный, кстати, лайфхак и до сих пор актуальный.
0: Да, я знаю, что я его использовал так вот спереди, знаю, что кто-то использует с боков, вот так вот затягивает их. Есть даже, по-моему, специальные такие крепления сейчас, которые перешли туда. Так что можно использовать таким образом. Удобно ли это? Ну, тоже не особо. Но когда нужно, выручает безотказно.
1: Поэтому пользуемся лайфхаком от Вани. Как, говоришь, он называется?
0: Казахский ремень.
1: Казахский ремень.
0: Вообще не факт, что он так называется, просто мне так говорил отец.
1: А мы запомним.
0: Я так и запомнил, да. У нас есть еще комментарии, мы к ним обязательно вернемся, потому что сейчас нужно вернуться к прогнозу погоды.
2: Погода на радио «Пурга».
0: Билибина сегодня плюс 2, плюс 4, малооблачно, без осадков.
1: А в Анюйске сегодня, можно сказать, курорт, потому что там сегодня плюс 13, плюс 16, малооблачно, и даже осадков не будет.
0: Приезжайте на курорты Анюйского края. В Певеке 0, плюс 2, переменная облачность, без осадков.
1: На Ионе минус 1, минус 4, облачно, осадков не будет.
0: В Эквикиноте минус 1, плюс 2, ясно, без осадков.
1: В Биллингсе минус 6, минус 9, малооблачно, осадков не будет.
0: В Марково минус 1, плюс 1, значит, значительная облачность, без осадков.
1: В Беринговском 0, минус 2, пасмурно, местами слабый снег.
0: В Проведении 0, плюс 2, пасмурно, местами слабый снег.
1: В Лаврентии минус 1, минус 3, облачно и без осадков.
0: В Анадыре мало облачно, осадков не будет. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха минус 1, минус 3.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Теперь буду знать.
1: Ваня, поскольку сегодня у нас тема дня такая застежечно-колючая, шипучая.
2: Так, ладно, предположим.
1: У меня есть к тебе такой вопрос. Ты когда-нибудь вообще присматривался к молнии на одежде? Что-то ты там видел, помимо того, что она застегивается, расстегивается, а какие-нибудь гравировочки?
2: Да, безусловно. Я же говорил, в какой-то момент мне было интересно, я и к липучкам типа присматривался, такой, о, крючки. И также, что молнии, они бывают же разные. Там есть какие-то выемки внутри у некоторых. Есть там металлические, есть пластиковые. Они отличаются по зубцам, особенно вот эти огромные. Такой, раньше, по-моему, на детских портфелях были такие модные.
1: Да, был такой момент. А есть еще, собственно, те компании, которые эти молнии и выпускают. И они оставляют свои гравировки вот на вот этих, на самих молниях.
2: Типа
1: подпись, на собачке,
2: такая.
1: Да. И вот про одну такую компанию я хочу рассказать.
2: Давай.
1: Вот. Если бы вы внимательно присмотрелись к молнии, то на одежде вы, вероятно, могли увидеть такую гравировку, состоящую из трех заглавных букв. YKK. Это молния...
2: Да, я видел такую.
1: Видел?
2: Да,
1: вот,
2: да.
1: Отлично. Это молнии с такими надписями можно было заметить на одежде, в принципе, любого типа, начиная от джинсовых курток, портмоне, даже на спальных мешках тоже они есть. Этот бренд YKK, японский монстр, который шьет половину всех молний на планете.
2: Ничего
1: каждый
2: себе.
1: Год примерно плюс-минус 7 миллиардов штук. А все началось, как обычно, давно, в 1934 году с японского подмастерья Тадао Есиды. Это его имя. Ему не понравилось, конечно, вот это качество старых застежек, которые постоянно ломались, и он решил сделать свои. И назвал сначала компанию в честь себя. Внимание! Йосида Кёгё Кабуши Кайша. Вот так он ее назвал.
2: Оригато.
1: Да. Да, но позже, конечно же, он сократил до трех букв, как YKK. И прорыв этой компании случился в 60-х годах, когда люди стали носить джинсы от мала до велика, начиная от детей, заканчивая там пожилыми,
2: наши,
1: да, людьми. И, собственно, с этого момента и началось такое восхождение этой компании. Сейчас насчитывается порядка 70 вот этих вот заводов, которые производят данную молнию. Поэтому смотрим на молнии, там тоже, вот, может быть, у меня, кстати, были такие джинсы, может быть, просто мне так случайно попало, что действительно была эта вот аббревиатура.
2: Я не помню на чем, но я помню, что точно видел собачку вот эту вот, на которой написано YKK. Я еще думал, что это такое? Ну и быстро как бы об этом забыл. Но вот то количество, которое шьет лишь одна компания.
1: Это, представляешь, полмира, она застегивает, грубо
2: мне
1: говоря,
2: своими молниями. Мне кажется, с такими темпами можно застегнуть Марианскую впадину и Гранд Каньон. Просто
1: причем оно считается одной из самых лучших. И вот все именитые бренды именно приобретают вот эти вот молнии, YKK, и они до сих пор не раскрыли секрет своей популярности.
0: Теперь буду знать.

0: Челлендж.
1: Друзья, сегодня, помимо того, что отмечается неофициальный, скажем, такой праздник День липучек, еще сегодня...
2: Как неофициальный? День... Официально что? Его изобрели 13 мая, сегодня день
1: липучки. Хорошо, все, не спорь, хорошо, исправлюсь. Сегодня еще Всемирный день одуванчиков. А одуванчик, кстати, у нас в Анадыре, в принципе, на Чукотке достаточно большое количество.
2: Да, обожаю. Скоро появится же,
1: да,
2: совсем.
1: Этот, конечно, прекрасный период, когда все вокруг цветет.
2: Но я люблю, когда они желтые. Что когда они вот, ну, распушаются и вот,
1: ну,
2: становятся...
1: Ну да, это вот момент,
2: уже не то.
1: Как такое желтое прям поле красивое,
2: да.
1: Вообще обожаю. Вот, собственно, и в честь этого я приготовил для вас небольшую викторину. И сейчас я зачитаю 4 утверждения об этом растении, об одуванчике. 3 из них чистая правда, а 1 ложь. И ваша задача понять, какое именно утверждение неверное.
2: И как только вы поймете... Где Наташа соврала? И такие, не, одуванчик такого делать точно никогда не сможет. Пишите на номер Telegram или Max 924-789-2222, что это именно оно. Ну и подписывайтесь, как вас зовут, чтобы мы знали, кого чествовать.
1: И первый правильно ответивший получит, конечно,